Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Слышишь этот ритм?
3: Это бьется сердце музыки.
2: Это масштаб, который невозможно остановить.
3: Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин
2: и специальный гость — группа «Кино».
3: Ты тоже можешь там оказаться.
2: 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
3: Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00.
2: Только живые эмоции. Будь в движении.
3: Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
1: Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
6: Потому что.

Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Right now.
7: А теперь тусовка
0: on DFM.
7: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 16. Ветер умеренный, северо-восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Бум, шакалака, подъем, подъем, ди-тусовка. В понедельник даже кофе просыпается не с первого раза. Поэтому в любом помятом виде бодро пожаловать к нам в добудительное шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично. Ну, я жду поздравления, Саймон. Мне вручили медаль.
0: Ого!
1: Такую позолоченную, наверное.
0: Ну, от всего сердца черного перца поздравляю.
1: Даже не спрашивают, за что.
0: Ну, лучше скажи, за что,
1: конечно. Состоялся забег по Садовому кольцу.
0: Да, конечно!
1: Помнишь, я уже жалела с первой минуты, когда в него вписалась. Но ничего, мы с корпоративной командой все-таки пробежались по классной, пустой Москве. А командный зачет в итоге не то чтобы выдающийся получился по времени нашего забега, но тот факт, что мы приехали бегать в 8 утра в субботу, я думаю, вот это уже заслуживает медаль.
0: Конечно, заслуживает. Конечно. А так это было первое место с последним сзади?
1: Ну, не совсем.
0: Да.
1: Но и не серединка даже. Но было классно. Я забыла вот это ощущение. Давно принимал участие в забегах, когда для тебя перекрывают Москву. Я, конечно, понимаю, что думали в этот момент автомобилисты, но нам было кайфово.
0: Я все понимаю, но, Катя, если я не ошибаюсь, в этом году единственный забег был за кофе, да? Вот.
1: А скажи, а чем ты занимался? 8 утра в субботу, интересно.
0: Вау! По-моему, у меня был режим храпака.
1: У тебя было свидание с подушкой.
0: Да, вообще. Причем она меня отпускать не хотела. Я даже не знал, что у коллега друлега или коллега мучилась, понимаешь? Но ты же получил удовольствие, получается.
1: Да, все равно было классно. Ну, кто-то обещал приехать в 8 утра с плакатиком поддерживать меня.
0: Это я был?
1: Это ты был.
0: Серьезно?
1: Напомнить?
0: Вау.
1: Да нет, ты говорил, что будешь миндально со мной, ладно,
0: миндально, не миндально я был с тобой, конечно. И с миндальным молоком даже.
1: Ну что, у кого что было в эти выходные? Подушка или забег? Можно поделиться в группе ВКонтакте под последним постом. Там же оставляй заявку на пробушку. Как зовут? Из какого города? Кого будем будить?
0: Угу. И, кстати, в нашем мессенджере сделай то же самое. Сделай, поступай симметрично. Как уже в нашем коллективе принято говорить. И там тоже можно заказаться поздравление с Дере. А в этот день тяжелый. Вот Катя умудрилась все выходные наяривать круги по Садовому кольцу. Ну что ж, у нас есть смехотерапия. То есть, чтобы всем было легче, давайте поржите вместе с нами. Обещаем, но эффект от этого надолго хватит.
1: Спасаемся от понедельника вместе.
0: Да, гейм ржаки, let's go.
1: Понедельник? Не слышал.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы устроить первую на сегодня пробушку. Кто ее заказал, узнаем. Группу ВКонтакте под последним постом. Вижу, скоро озвучу.
2: Кстати, тебя уже поздравили с медалью. Да.
1: Кто этот прекрасный человек?
2: Его зовут Ренатик. Вот, Ренат тоже пишет: «Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, всех котиков». Вау.
1: Ну, хорошо.
2: А мы с тобой же собачники вообще-то, да?
1: Ну, да.
2: Но котиков тоже любим. Так что, а какие котики? Это морские, нет?
1: Не уточняют, видишь.
2: А, знаешь, шаблон оберем всех котиков. Let's go!
1: И тебя тоже, Сай. Ты же котик.
2: Okay, let's go, поехали!

0: Котики, проснулись? Ну, продолжаем.
1: Влад Кремлев пишет. Привет, Катя и Сайрес. Будите мою любимую девушку Виолетту из Кировска.
2: О, Виолетта. What a beautiful name. Violetta. Let's go.

0: Он так, читаем дальше ваши комменты в нашем мессенджере. Этот раз пишет Людмила. Разбудите моего супруга Артемия из Коломны. О, знаю где. Даже был недалеко оттуда недавно, в Лоховицах. Так, он с сегодняшнего дня в отпуске, но нужно делать дачные дела, поэтому просыпайся, Артемий.
1: Отпускник. Доброе утро, Саймон и Катя. Каждое утро слушаем вас, когда едем в школу. Разбудите, пожалуйста, Самиру из Нижнекамска и пожелайте ей удачного дня. Всем хорошего настроения желает Танзиля.
0: Прикольно. Школьники сейчас, конечно, везде кричат. И 6-7.
1: 6-7?
0: 6-7. Ну, поехали.

0: Это полный караоке.
1: Это полный караоке на радио ДФМ шоу «Разбудильник».
0: Не говори.
1: А дальше игра «Крокодил».
0: О-о-о, а я-то думал, чуть позже играем. Уже пораньше уже?
1: Ну да.
0: Окей.
1: Ну что, у нас, как, в чем она заключается? Все знакомо, Саймон будет мне объяснять те слова, которые накидаете вы, между прочим, в группу ВКонтакте под последним постом или в наш мессенджер, в личку тоже принимается. Не используя однокоренные слова, будешь объяснять мне.
0: Да, задача не из простых, но наши слушатели, вы знаете правила, то есть куча много слов, присылай, и у тебя будет больше шансов забрать у нас крутой мерч.
1: Да, потому что на чьем слове прозвучит гонг, тот и победил.
0: Да, один человек по, скажем, 20 слов, как минимум.
1: Ну ты планку задрал, конечно.
0: Наши-то умеют, так что... Ну что ж, давайте действуйте, а мы скоро вернемся. Это у нас, везде мы принимаем в мессенджерах и...
1: В группе ВКонтакте.
0: Да! Голос что-то еще не проснулся.
1: Пойдем пить сырые яйца.
0: Давай, ну что ж, запомни, это шоу «Разбудильники». Поэтому...

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Йоу, ди народ, если твое лицо с утра просыпается позже тебя, ну слови бодрячка в шоу «Разбудильники». У нас всегда улыбка, но у нее всегда улыбка на автопилоте. Катя Бодрова.
2: И здесь тот самый Саймон.
3: Сейчас играем в крокодил без жестов, только ротовой аппарат и импровизация. И все. Mm-hmm. Обычно же можно и показывать, правильно, да, если я не ошибаюсь?
2: Да, но в нашем случае в радиоэфире только так. Mm-hmm. Мы просили вас, друзья, набросать каких-то рандомных слов в группу ВКонтакте под последним постом или в мессенджер, в личку в том числе.
3: Mm-hmm.
2: Ну что, она прилетала? Я намеренно не заходила, не смотрела, чтобы все было по-честному. Саймон в течение минуты будет объяснять мне эти слова, не используя однокоренные. И на чьем слове прозвучит гонг, тому мы отправим фирменный мерч от Радио Дефа. Что
3: Вау,
2: тебя там уже веселит?
3: Слов много, я не все слова тут знаю, но буду стараться. Окей.
2: Ну что, одна минута, погнали?
3: Погнали. Так, зачем работаешь?
2: Зарплата.
3: О, господи, как называется аппарат? То есть, где печатаешь?
2: Аппарат?
3: Где печатаешь?
2: А, MacBook? Простите. Так. Ноутбук?
3: Так,
2: компьютер?
3: Молодец, компьютер. Так, дальше. Что ты получила за бег?
2: Медаль.
3: Молодец. Он в России всегда в тумане. Животный в тумане.
2: Ёжик,
3: конечно. Что это за слово? Ладно, первый самый страшный день в неделе.
2: Понедельник.
3: Так, где работаешь?
2: На радио.
3: Правильно, радиослово. Это добавляет в торт...
2: Свечи?
3: Это...
2: Крем? Безе?
3: Круглый, черного цвета.
2: Круглый. Корж?
3: Еще черного цвета.
2: Шоколад?
3: Не шоколад. Это,
2: какао?
3: Это растет. Это растительное.
2: Это растет?
3: Да. Господи.
2: О май.
3: Обычно говорят, что это самый главный конек чего-то.
2: Изюминка?
3: Изюм, конечно.
2: Изюм.
3: Да, где ты греешь хавчик утром?
2: Микроволновка.
3: Молодец, микроволновка. Это у нас была, господи, это была Яна Хихлич.
2: Яна Хихлич, которая прислала микроволновку.
3: Да,
2: на
3: правда,
2: тебе.
3: Здесь было слово... ладно, может быть, я лучше, наверное, посоветуюсь. Может, возможно, это слово не эфирное. На букву «Д» потом обсудим.
2: Ладно.
3: Но молодец. Все успели сказать изюм. Изюминка и изюминка. Она тоже, да, правильно?
2: Да. Ну, хорошо, кстати. Хорошо было.
3: У меня лоб вообще мокрый, как река Москва.
2: Я на расслабоне чисто. У меня ни одной ботинки.
3: Я же пахал. Ты-то сидела, получала удовольствие.
2: Ну что, мы поздравляем прекрасную девушку, приславшую нам слово «микроволновка». На ней прозвучал гонг, а значит, именно себе отправляем фирменный мерч от Радио Дефа.
3: А микроволновка — это лучшая подруга холистика.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему бесчеловечно и безлюдно не синонимы?
1: Реклама на
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов консультантов.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
11: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
12: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
14: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И, конечно, согласна, хотелось бы трешку в Москве, а у нас трешка новинок в эфире. Но поверьте, это достойные треки. Их презентовал Сай в пятничном выпуске рубрики «Микстура Саймона». Мы их послушали, оценили, проголосовали за лучший, по нашему мнению. Ну и сегодня, сейчас Сай подведет итоги голосования. А кто ж победил?
3: Сейчас узнаем. А так я вообще-то называю музыкальную шаурму. То есть, а вот музыкальная шаурма недели уже почти завернулась. Осталось узнать, какой трек оказался самым сочным по версии голосования в моем мессенджере DJ MC Simon. А пока давай еще разок прокатимся по трекам претендентам. Let's go. Вспомним. DJ Simon. Трек номер один. Трек номер два.

0: Саймон. Окей. Ну что же, Катя, ты за кого топила?
1: За третий, конечно. Я четко помню, что я выбрала эту композицию.
0: Ну, кстати, треки хороши, да? Неплохие треки этот раз.
1: Да, но запоминается больше всего и подпевается проще всего третьей композиции.
0: Я представляю, как выглядит концерт этой группы, да?
1: Да.
0: Это итальянская группа, это трио, конечно, Милки и Дэвид Гетта. Just the way you are. Это как раз это ремикс Дэвид Гетта. Вот. Этот трек, мы понимаем, что он давно вышел, но вот сейчас в этом году вышел такой ремейк. Они сами обновили собственный трек. Вот.
1: Кайф.
0: Так что,
1: прикинь... Я не узнала, кстати, руку Дэвида Гетта.
0: Да, четыре руки вообще работали над этим треком. И побеждает, конечно, трек номер три.
1: Совпадение 100%.
0: The Milky and David Guetta. Just the way you are. David Guetta ремикс. Слушаем.

0: Шутки на радио DFM.
1: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
3: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки мощные. И нервы на комиссию.
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: богатстве? Условий.
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Небольшие синечки под глазами у Сая, потому что всю ночь листал ленту.
3: О, да.
2: Соцсетей, чтобы удивить нас и сказать, что же залетело в тренды. И что можно переснять, и тоже стать популярнее.
3: Это даже этот раз, эта штука, которая, ну, может быть, и не переснять, а наоборот. То есть тренд из-за которого люди занимают очередь, как раньше покупали Пантофон.
2: Mm-hmm.
3: Прикинь?
2: Пантофон?
3: Ну, Пантофон, да. Вот раньше Пантофон же, ну, они же занимали очередь вообще там за несколько дней.
2: Пантофон это что? Это...
3: Это
2: что-то... От слова понты?
3: Да, это телефон. А, телефон, который покупали чисто для понтов. Вот это же он. Да, его и называют Пантофон.
2: Это твой какой-то термин или вообще в целом юзается?
3: Ну, я это слыхал, что Пантофон, то есть телефон для понтов. А этот раз даже не куклы, Лафуфу. Который тоже была модна.
2: Прекрати заменять слова. Я не понимаю.
3: Кукла Лафуфу. Помнишь, это монстрики?
2: Да.
3: Лафуфу.
2: Лабубу.
3: Лафуфу. Так, рвали интернет. Теперь появился новый тренд. Пластиковые карманные часы.
2: Пластиковые карманные часы. Это то, что я в детстве покупала. Там еще были конфетки внутри.
3: Прикинь. И эта штука теперь, вот, за этой штукой люди стоят в очереди, занимают...
2: В мире?
3: Да, это сейчас вообще лихорадка. Эти часы буквально остановили скроллинг в интернете. Теперь фанаты и перекупы штормом берут магазины в разных уголках планеты. Итак, что за пластиковые карманные часы? Это коллаборация швейцарского производителя люксовых часов с масс-маркет брендом.
2: Mm-hmm.
3: То есть два бренда решили заколабиться. И в отличие от классических наручных часов, эти часы можно носить на шее, прикрепить к одежде, в сумке или использовать как настольные. Вот теперь вот такой тренд, то есть
2: так
3: карманные
2: часы. Так конфетки там внутри есть?
3: Мне кажется, наоборот, эти конфетки всем отдаешь, то есть в виде денег. Когда ты их приобретаешь, если уже их найдешь, потому что их практически уже нет. И это карманные часы, которые вернулись. Теперь чего мы ждем, как я понимаю, возвращение джентльменской трости, корсета.
2: Почему?
3: Но
2: почему именно такой ассоциативный
3: это же
2: ряд?
3: Из того века же. Помнишь, карманные часы же были как-то популярные?
2: Ну, вот. Там явно не пластиковые были хотя бы.
3: Не пластиковые, но карманные, видишь. Так что, видишь, тренд не угонишь.
2: Ну что, пантофоны теперь, панточасы.
3: Панточасы карманные.
2: Панточасы карманные. Реклама.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Эй, Динарос.

0: зовут. Саймон и Катя ранним утром тут. Разбудильник тебе уснуть не дадут.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 16. Ветер умеренный, северо-восточный, до 3 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8 990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
9: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Дофтеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
11: АЗС «ЮВЭЛ» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «ЮВЭЛ» по Шехонске, шоссе 56А. «ЮВЭЛ» – наполни день энергией.
12: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
13: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
14: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Привет еще, ди народище! Говорят, понедельник — это место календаря за хорошо проведенные выходные. Вот, поэтому правильно ты сделал то, что ты включил антистресс-шоу «Разбудилники».
1: Напомним здесь, Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Агбалао Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ау, ес, яу.
1: И за эфиром Сай открыл для меня на самом деле новое понятие. Японское увольнение. Расскажи про принцип.
0: Принцип, то есть, если надо человека наказать и увольнять одновременно, лучше, чтобы он просто приходил на работу и ничем не заниматься.
1: То есть ему не дают никаких задач?
0: Да.
1: Человек сидит даже без компьютера,
0: да?
1: Просто в четырех стенах.
0: Просто приходит и просто мучится от того, что ничего ничем не занимается.
1: И максимум, что он ждет сначала обед, пойти хоть куда-то, а потом завершение рабочего дня.
0: Да уж. Если мексиканская забастовка, это когда человек просто выполняет самый минимум того, что от него требуется.
1: Uh-huh.
0: То есть он даже чуть-чуть, даже если это во благо команде, он не сделает, потому что он одной ногой уже уволился. Вот это мексиканская забастовка, по-моему, или итальянская. Конечно, мексиканская.
1: Да, но это морально, в общем-то, не просто. Возможно, ребята, которые сейчас грузят диван в большую тачку, со мной не согласятся, но все-таки самая сложная работа — это ничего не делать.
0: Это вообще, лично для меня это вообще, это худший наказание.
1: И вообще. Такие плохие руководители сейчас: о, классный метод, японское увольнение.
0: А ты сейчас слышала, вот я то ли на выходных прочитал, что сейчас какой-то тренд сейчас родился, когда этот работники, которые хотят отомстить начальника,
1: так,
0: просто слишком идеально выполняет свою работу, и начальнику прилетает. Потому что, ну, идеально выполненная работа не всегда, то есть не так должно быть, потому что там же, ну, ты должна следить за ситуацией, то есть, да, и корректировать курс.
1: Ага.
0: А если ты тупо сделал, знаешь, как по учебникам написано, и ничего не корректируешь, и в итоге, если что-то такое происходит не так, начальник прилетает, прикинь?
1: Тренд, конечно, хорош. Работодатели в России будут только рады. Если еще это переложить на школу и университет, просто идеальная контрольная работа.
0: О, Катя, век живи, век обалдевай, век учись. Да, мексиканская забастовка — то же самое, что и называется итальянская забастовка.
1: И?
0: Это когда, ну, человек не увольняется, просто делает самый минимум, да.
1: Mm-hmm.
0: Вообще. Причем это минимум даже не во благо, он все равно, знаешь.
1: Если у тебя сейчас много задач на работе или ноль, в любом случае, найди секундочку, отметься в нашей группе ВКонтакте, под последним постом можно заказать себе пробушку или кому-то из близких. Как зовут, из какого города, кого будем будить, сообщай.
0: Да, всем вам желаем, конечно, потрясающего времяпровождения на работе, не японского увольнения, не мексиканской забастовки. Вот, чтобы все у вас было все гладкое. Особенно в этот тяжелый день, понедельник. Так что заказывай пробушку, заказывай поздравления с днем рождения у нас во всех мессенджерах и еще где?
1: В группе ВКонтакте.
0: И мы встречаем понедельник с рыжакой.
1: Mm-hmm.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Я зачитываю отсюда.
2: Оттудова?
1: Mm-hmm.
2: Да? А я отсюда, из мессенджера. Так, что есть? Так, смотрим. Так. Так, есть сообщение от Таты. Тата. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего мужа Александра. Везем дочку в детский садик. Мы из Саранска. И пожелайте ему хорошего настроения на весь день.
1: Будет сделано.
2: Хорошее настроение на весь день. Тата, молодец. Александр, включи тусовку.

0: ему больно в самое сердечко. Yeah. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего мужа Александра. Везем дочку в детский сад. Мы из Саранска. Пожелайте всем хорошего настроения. Танюшка.
1: Да, прикинь, она...
0: Подожди, это ровно то же самое сообщение.
1: Она молодец, она везде пишет. Вот видишь, и мы с тобой столкнулись.
0: Это тест на внимательность. Как я тебя слушала, если зачитал то же самое?
1: Ну, ты знаешь, Тата-то молодец, она и во всех площадках пишет, чтобы...
0: Ладно, доброе утро, Катя, Саймон. Мы снова в школу. Киньте, пожалуйста, разбушку мужу Владимиру на работу ему. Куда-то от Александра просьба.
1: Да, но будет сделано. А так все равно повторю, что Тата просто умница, молодец. Именно так надо поступить. Пиши одно и то же. Ой, нам везде будет больше вероятность, что мы прочитаем. Ну что ж, let's go. А теперь мы кого будем, я забыл?
0: Владимира.
1: Владимир.

0: Ольге в нашем мессенджере пишет «Мила». Как это мило. «Разбудите всю Москву», пишет она, которая встречает лето и жару. У нас сейчас даже не весна, а лесна, да?
1: Что-то такое. Привет, Катя. Черный перец от другой мамы Саймон. «Разбудите деревню Сорокино Мытищинского района. Подъем, народ, зажигаем!» От Игоря просьба.
0: Окей, Сорокино. Населенный пункт, да? Сорокино. И дальше Москва. Окей, let's go.

0: Эй-эй-эй, ну что ж, будем играть, да?
1: Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони уже сейчас.
0: А если вдруг я пока кричал «Эй-эй-эй» и ничего не слышал?
1: 8-495-956-101-2.
0: Yeah, это шоу!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: всем параметрам.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Оуки-доуки, смоуки-пауки. Алоха, Димир. Говорят, из-за понедельника придумали двойной эспрессо. Не знаю, правда ли это или нет, но помни, что есть решение дешевле кофе. Это мы, шоу «Разбудильники». Напротив меня кей-поп Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Играем в слово-микс, где коверкаем слова так, что они похожи на расписание поездов в Гондурасе.
3: Играет с нами. С нами будет Максим из Воронежа. Макс, привет.
4: Просыпушу, потягушу.
3: Как мило. Ой. Что, ты ему уже победу включил?
2: Я другой звук хотел.
4: Бодро-доброго.
3: Макс, ты просто дозвонился и уже победил в каком-то смысле.
2: Ну, поздравляем то, что ты вот проснулся, встал и не устал.
3: Каким устойчивым выражением можно описать твое утро? Без труда не выловишь рыбку из пруда. Ну, или вот...
2: Из-под одеяла.
3: Присказки.
4: Варианты вы предлагаете?
3: Вот как можно описать твое утро сегодня? Праздник живота, может быть?
4: Да... Галопом
3: по Европам. Уже ничего не успеваешь.
2: Галопом куда?
3: Галопом по Европам, говорят. Это когда очень быстро что-то делается.
2: Не уж... Век живи, век учись вообще.
3: Вот, еще учителя очень любят эту фразу.
2: Да?
3: Сейчас мы пробежимся галопом по Европам.
2: Как полезно, я сегодня проснулся и приехал на работу, узнал.
3: Макс, ты видишь, просветил Саймона.
2: Да?
3: Мы продолжим эту познавательную рубрику, точнее игру под названием «Слово микс». Называем тебе устойчивое выражение, только задачка дальше посложнее. Мы там перепутали буквы, расположили их в хаотичном порядке, и твоя задача расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Понятно?
2: Окей. Ну что ж, есть ломанный русский язык, а есть сломанный. Второй вариант — это у меня, так что слушай внимательно. Первая фраза. Ёшкина мама. Так. Ток колнапля.
3: Ток колнапла. Ну, ток переверни, уже попонятнее станет.
2: Да, меняй местами первую и последнюю букву.
4: Ну, без толку что-то,
3: да? Ток.
2: Ток. Т-О-К. То есть, если К ставишь... Кот, молодец.
4: Кот в мешке.
3: Нет, колнапла. Колнапла.
2: Если...
3: Вот что он делал. Если он... Кот рыдает.
2: Да, слезы у кота, что будет?
4: Кот наплакал.
3: Да! Первое задание.
2: Молодец.
4: Ну.
2: Дальше слушай внимательно, это еще сложнее. Зебрица в логове.
3: Зебрица в логове.
2: В логове.
4: Ну, кот в мешке.
2: Не, в логове ты уже понял, что это где-то там, где у нас есть...
3: Мозг.
2: Мозг, да.
3: Не у всех, но чаще всего.
2: Ну, у всех есть, но не все
4: пользуются. Голова, да?
2: Молодец. Голова, как... Так, а без кого в голове?
4: Без шута.
3: Ну, а есть шут, да, а есть тот, кого он развлекает. Очень приятно.
4: Помнишь, Мороз?
3: Ну, нет. У кого корона на голове?
2: Синоним короля.
4: Без короны на голове?
3: Нет. С короны на голове.
2: То есть есть слово «корол», а есть аналог.
3: Есть «царица»,
2: да.
3: А есть?
2: А есть?
4: Без царя в голове.
2: Браво! Так, и у нас, по-моему, еще одно испытание, да, остается?
3: Ну,
2: да?
3: Давай, успеваем. Уже время истекло. Ну, давай попробуем последнюю задачку.
2: Это даже решим втроем. Так, Цирилл в хупу.
3: Так, а куда меня?
2: В хупу.
3: Цирилл в хупу.
2: В хупу или в хупу?
3: В хупу.
4: Это вообще на каком основании?
3: На каком основании?
2: Катя, слушай, ты люди объясни. Я вообще не знаю, что это такое за фраза.
3: Говорят, ну, когда человек не чист на руку, условно, говорят, у него вот личико только...
4: Рыльца в пуху.
3: Да! Рыльца в пуху.
2: Я бы вообще за один год не объяснил, что это означает.
3: Слушай, Макс, ну ты красавчик просто. И с заданием справился.
2: Мы не подсказывали, он сам все сделал. Сам пришел и сделал.
3: Ну, хорошо, пусть так. Задаем себе фирменный мерч от Радио ДФМ вообще с радостью.
4: Это получилось. Я не сказал, да, потому что на самом деле...
2: Так, на самом деле что?
4: Дозвонился поржать, там у вас какая-то рубрика была, да, час назад я уже вешу на срубке, чтобы поржать. Вот, но с вами всегда смешно, я очень... рад вашему эфиру, потому что я был с вами все это время, пока ждал какого-либо момента.
3: Слушай, как приятно, что тебя не обидела приятно. Даже Цирыль в хупу, что мы этот твой
2: ты знаешь, это теперь уже новая фраза. Цирыль в хупу. Что сказал? Это как 6-7. Цирыль в хупу.
3: Спасибо, Макс. Воронеж, включи тусовку.
0: Это шоу разбудил Вики.
2: Саймон
3: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец – баран, самка – овца, а детеныш – не овца-баран, а ягненок! Как?
3: Реклама на ДФМ.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
8: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Куплю Хавейл в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю Хавейл я в Авангард.
10: По-настоящему народный новый Хавейл в автосалоне Авангард. Приезжайте за новым Хавейл и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон Авангард. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
11: Телефон рекламной службы радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Настя засмотрелась.
1: Не говори. Она же там это вкусное, что-то вкусное заварила. Ну что же, всем ди-космический привет. Вы попали в мемоняшную часть шоу «Разбудилники». В студии наш мемолог, не путай с мемологом, Катя Бодрова.
0: И тот самый Саймон.
1: Прямо сейчас мемоскоп, где Катя гадает не на кофейной гуще, а на мемогуще.
0: И звезды сегодня расскажут, какой ты чат.
1: Чат? Окей. Как всегда, начинают овны. Или будем нарушать правила?
0: Овны.
1: Окей.
0: Рабочий чат. Сегодня в вашем лексиконе только дедлайн, алярм. И эту задачу нужно решать вчера.
1: Алярм, аларм, алярм. Так, тельцы.
0: Чат с лучшими друзьями. Мемы, еда, кружочки и безопасное пространство, где никто никого не осуждает.
1: Угу. Близнецы.
0: Чат с правками. Мужайтесь и готовьтесь принимать сообщения, типа «нам все нравится, но давайте вообще по-другому» или «сделайте попроще, чтобы выглядело подороже».
1: Угу. Кстати, я телец. Напомни всех, кто ты?
0: Чат с лучшими друзьями.
1: Нет, это по гороскопу.
0: Козерог.
1: Козерог, то есть до тебя еще очередь дойдет. Кстати, есть чат, где тебя добавили, ты ни разу ничего не писал?
0: У меня нет такого.
1: Боже мой, я в 99% именно состою в таких чатах. Добавили.
0: Тини.
1: Пишут уже несколько лет, ни разу ни слова не писал. Так, раки.
0: Семейный чат. Готовьтесь принимать милые музыкальные открытки и поздравления с днем вареной картошки.
1: О, люблю. Так, львы.
0: Чат организаторов вечеринки. День, когда чужой отдых, для вас работа в поте лица.
1: Но главное, чтобы платили. Так, где вы?
0: Родительский чат. Готовьтесь кинуться на шторы, на ремонт компьютерного класса и на экскурсию в музей.
1: А я слышу, что это самый кошмарный чат, да? Который может существовать, короче.
0: И саундтрек. Ужасно.
1: А мне кажется, такой саундтрек.
0: Ну, такое тоже бывает.
1: Это родительский чат. Так, дальше. Висит, что ли, да?
0: Чат встречи выпускников. Тот самый чат, когда он оживает под раз в год фразой «ну что, собираемся?» и умирает после сообщения «надо выбрать дату».
1: А, встречи, да?
0: Но когда пошли детали, все сливаются.
1: А прикинь, вообще сейчас есть такая мода, ну, среди моих, ну, с кем я раньше учился. Они просто забивают встречу в другой стране, куда надо всем ехать. Я им пишу, ребята, я уверен, что кто-то прилетит. Так, скорпионы.
0: Чат фитнес-марафона. За каждый читмил штраф в виде приседаний.
1: Угу. Забили встречу в Турции, я не приехал, на меня сейчас до сих пор все обижены. Так, стрелцы.
0: Чат-бот. Вы сегодня не работник, а машина. На все отвечаете сухо, но по делу.
1: Угу. Козероги.
0: Чат сбора денег коллегам. Попрощайтесь с авансом. У Коли Дере, у Ани свадьба, а у Ольги Ивановны юбилей на работе.
1: Катя. Ты сегодня денежку собираешь. Как та дама в фильме «Служебный роман». Вот, который всегда ходит, что-то собирает. Вот дама, да? Так, Водолей.
0: Чат подъезда. Единственный чат, где уведомления вас добавили в группу, звучит как угроза.
1: И остаются рыбасы.
0: Сегодня вы чат, который все давно хотели удалить, но почему-то продолжают писать именно туда.
1: Да, и что-то падает. Вот и раз в год кто-то заглядывает и ничего не пишет. Так, змеиносы сегодня будут, нет?
0: Не сегодня.
1: А, до 12 июня, наверное,
0: да?
1: Да. Окей. Ладно, это был мемоскоп-шоу «Разбудилники» на радио АВА-ДФМ.

0: включат.
1: Включи разбудильники на радио DFM.
2: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Ура! Премия!
13: И мне пришла!
12: И мне!
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
13: О, да!
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
22: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая несет главную мысль. Не надо усложнять. Жизнь гораздо проще, чем кажется. С лайфхаками от Саймона так уж точно. Что сегодня узнаем в рубрике «Сайхакинг»?
2: Да, ее давно уже взломали, так что пользуйся советами других людей и учись на чужих ошибках. Так, первый сайхакинг на сегодняшний день. Чтобы легко очистить вареное яйцо после варки, обычно что ты делаешь?
1: Оно и так легко чистится. Я бью о стол.
2: Оно, чтобы это еще так ювелирно, вкусненько.
1: Вкусненько чистить яйцо?
2: Чистилось, то есть, чтобы без вообще там, чтобы ничего не прилипало.
1: Да обычно... мне ничего не прилипает.
2: Да, то есть, но у меня, кстати, с этим давно было.
1: Я просто максимально долго, кстати, варю яйца вкрутую, чтобы наверняка ничего не прилипало.
2: О, каждые минуты варки яйцо переходит из одного блюда в другой.
1: Да,
2: то есть,
1: это...
2: да, так что
1: тонкий момент.
2: Слишком долго тоже варить тоже не стоит, конечно. Вот просто добавь немного соды в воду.
1: Соды?
2: Да. То есть добавление соды слегка повышает щелочность воды, благодаря чему белок перестает прочно прилипать к внутренней подскорлупной пленке. И скорлупа отстает без усилий. Да.
1: Попробую.
2: Сода. Я просто раньше соли добавляли, но сода лучше работает на самом деле. То есть сода – это тема. Так, следующий сайхакинг. Когда бреешь бороду... Это тебе не грозит. То есть когда бреешь бороду, если ты мужик... Вот, мы так в общаге делали. То есть настели пищевую пленку на раковину. Избавь себя от вот этого вот все.
1: И есть... девушек потом избавься от того, чтобы отмывать эту раковину.
2: Абсолютно. Тем более волосы же не так быстро вообще именно смываются, да, то есть
1: вот
2: просто...
1: мелкие.
2: Да, пищевая пленка, причем она сама прилипает к раковине. И побрил этот все, вот это все, и сворачивал, и все чисто.
1: Очень полезный лайфхак.
2: И делается за 2 секунды. Так, и третий сайхак сегодня. Кстати, признан во всем мире как более безопасный способ открывать двери автомобиля изнутри. Изнутри, точнее. То есть суть в том, что дверь машины нужно открывать рукой, которая находится дальше от нее. То есть, таким образом приходится поворачивать плечи и голову, чтобы увидеть слепые зоны. То есть, если ты сидишь там на месте водителя, какой рукой ты открываешь?
1: Ну, левой, скорее всего.
2: Нет, наоборот, правой.
1: А нужно правой?
2: Дальше от двери, да. Обычно мы левой открывали, да? А если правой, вот так ты двигаешься. Таким движением ты все видишь. И смотришь, как бы, ну, в зеркало, и ты, у тебя даже будет возможность посмотреть на слепые зоны.
1: Полезно.
2: Вот, а если ты на правой стороне сидишь, как раз какой рукой открываешь? Подальше от двери?
1: Левой.
2: Молодец. Это называется голландский охват.
1: Голландский охват.
2: Да, потому что они это придумали, то есть потому что у них очень много велосипедистов, которые ездят, а открываешь двери, всех долбишь, понимаешь? Поэтому если ты открываешь именно рукой, которая дальше от двери, у тебя есть возможность одновременно, причем, то есть принудительно посмотреть, кто едет, чтобы ты не долбанула пешеходов или велосипедистов.
1: Я думала, голландский обхват.
2: Да.
1: Это какое-то свидание с голландцем.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делает.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: платят за вход?
1: Да, называется дверь, которая зачем-то меня не пустила. Сломался замок.
0: А, заклинил.
1: Да, заклинило замок. Я полчаса сначала пыталась сама открыть его, потом вызвала слесаря. Он еще какое-то время, во-первых, ехал, потом открывал. Вот. И это стоило 6000 рублей.
0: Ё-моё.
1: Вот я зашла домой, по факту, за денежку.
0: Капец. То есть, блин.
1: И знаешь, это так выбивает из колеи внезапные траты. Ну, условно, ни за что. Вот еще там вчера я могла зайти домой бесплатно, а тут резко вынь да положь 6000. Неприятно.
0: А были признаки того, что уже клинит замок?
1: Да нет. Он просто как неожиданно заклинил.
0: А я-то думал, может быть, уже были...
1: Думаешь, мне подмигивала дверь?
0: Да, подмигивала, и ты уже решила отложить на после Нового года. И
1: да
0: вдруг...
1: нет, нет, это было все неожиданно.
0: Вау.
1: Как ты относишься, вот глобально, не про дверь тема, вот к неожиданным тратам, не, ну, неприятным, откровенно?
0: Это часть жизни, я стойк. Понимаешь, стоицизм нас учили, что их постоянно к этому надо готовиться. То есть это будет. Ты просто именно восприми это как опыт.
1: Ну, не знаю, я пыталась выдыхать. Ну что здесь полезного? У меня заклинила дверь.
0: Я просто эту историю немножко уже понял, что у тебя верхний замок, правильно?
1: Да.
0: И получается, что если ты могла проверить, не закрывая дверь, правильно?
1: Ну да, прочекать, не закрывая
0: дверь. А ты решила закрыть дверь, и в итоге вот ты уже выходить не могла, правильно? То есть в следующий раз ты уже понимаешь, что надо все чекать, не закрывая дверь. Вот ты извлекла вот такой опыт.
1: За 6000 рублей.
0: Ну не переживай, опыт, он бесценный, понимаешь, он там бесценный. Так что не плачь, ничего. То есть это просто опыт. Ты будь стойка. Ничего. Больше заработаешь. Обещаю. Зато теперь знаешь, как проверять замок.
1: Ребят, прям можно с Нагией заходить в группу ВКонтакте к Радио ДФМ. Под последним постом здесь можно отметиться, сообщить, как тебя зовут, где ты живешь и кому хочешь заказать пробушку.
0: Mm-hmm. И напиши, Катя, что-нибудь приятное. Вот. Mm-hmm. А то 6...
1: Успокой меня, 6 тысяч.
0: А что, дверь у нее вообще деньги есть, понимаешь? Дверь обжор денег. Так, и поздрав с днем рождения, ну, коллег там или кого-нибудь из близких, тоже можно в нашем мессенджере. Действуй. Ну что ж, Катя, может быть, как раз давай посмеемся над твоей проблемой.
1: Над моей дверью.
0: Да, и легче будет.
1: Давай.
0: Я чувствую, сейчас приедешь домой, сама дверь откроется.
1: Welcome.
0: Знаешь, как прямо, как красная дорожка, да? Ну что ж, давай посмеемся, и тебе легче станет.
1: Над этой ситуацией. Давай попробуем.
0: Да, у нас есть гимн смехотерапии понедельничный.
1: Но лучше вот на карту кто-нибудь, если бы прислал шестерик, был бы веселее.
0: Ты прислал смех на карту? Ладно. Смотри, как легче становится.
1: Не знаю.
0: Смех на 6 косарей.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Я тут рассказала, как зашла домой за 6 тысяч рублей, потому что заклинила замок, пришлось вызывать слесаря. И мне уже ребята, слушатели Радио ДФМ, предлагают страховые услуги. Вот хороший сотрудник, смотри-ка. Опа!
2: Ну, кстати, я слышал, от всего можно уже страховать, то есть, да, и так далее. Но пишите ей что-то приятное, а то она рассталась с бабками-то. Так что, все нормально, видишь, как тебя все поддерживают.
1: Да, заявки на пробушку зачитываю из группы ВКонтакте под последним постом. Еще есть шанс там отметиться.
2: Кстати, есть те, кто пишут, что тебе еще дешево обошлось.
1: Да, мне сказали, могло быть дороже.
2: Да, там даже до 20 косарей можете быть, в зависимости
1: от... Дверь открыть?
2: Да, от замка, то есть от сложности.
1: Слушай, я ухожу от тебя в слесаря.
2: Так, дальше, что у нас? Смотри, в нашем мессенджере уже отметился Вичи Слав К. Привет, Катя, Саймон. Поздравьте, пожалуйста, моего братишку Николая Герасимова из Новосибирска с днем рождения. Ну что, сейчас поточу голос. С днем рождения, Николай. С днем рождения, Николай. Здере, короче, Николай. Здере, короче, Николай.
1: Коля, от всего сердца бело-черного перца. С днем рождения.
2: Да, еще лови тему. Let's go. Включите совку.

0: Доброе утро. Разводите, пожалуйста, фирму, в которой работаю. Из Новочебоксарска.
1: Не просто выговариваться.
0: Всем продуктивной недели желает Игорь.
1: А ты была в Чебоксарах?
0: Не была.
1: Вообще прикольно. Я там уже раз, наверное, три побывал.
0: Чебоксары, а это Новочебоксарск.
1: А, поновее еще, да? А, понял. То есть я был в старом. Окей. Ладно. Как зовут еще раз?
0: Игорь.
1: Игорь, включи.

0: Окей, дальше читаем ваши комменты в нашем мессенджере. Прислал коммент Роман. Разбудите моих друзей Кирилла и Артема. После веселых выходных им немного тяжеловато, конечно, ехать на работу.
1: Как и всем нам, симметрично. А Катя и Саймон, доброе утро. Разбудите сонный Нижнекамск и передайте громкий привет сыну Камилю, который каждое утро слушает вас по пути в сад.
0: О, очень приятно. Оставайся с нами, только с нами. Больше не переключайся. Оставайся на радио DFM. Это все «Разбудилдики». Включи тусовку. Let's go!

0: Let's go, come on now. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, do it, do it. Hey, hey, hey, hey. Еще, еще, еще.
1: Я бы посмотрела на лица этих детей, которые едут в садик под шоу «Разбудильник» и слушают «Продиджи».
2: Да пусть знают, что теперь такая музыка есть.
1: Да, ну, формируем качественный музыкальный вкус.
2: Да, они же будущие «Разбудильники», пускай знают плейлист.
1: Есть телефон прямого эфира и шанс забрать фирменный мерч от Радио ДФМ. 8-495-956-101-2. Звони.
2: А если еще разок на бис закрепить?
1: 8-495-956-101-2.
2: Так что, дети, вместо 6-7 слушайте «Разбудилники». Это шоу «Разбудилники». Включи.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Бум-бум-пэл, gotta get that. Hello, D, человеки. Это бюро по вычислению пар в шоу «Разбудильники». Здесь доктор парных наук Катя Бодрова.
3: И сват диджей Саймон.
2: Если есть левый, найдем правый. Стартует игра на паре.
3: Если речь не о носках, конечно.
2: Да.
3: А у нас на линии Марина из Москвы. Марин, привет.
4: Привет, привет, Саймон, привет, Катя, всем привет.
2: О, привет, это получается Московская Марина. Звучит как будто район, да? Но, прошу прощения. Да, есть Дубайская Марина, а вот и Московская Марина, видишь?
3: Что-то в этом есть, действительно. Прикольно. Марина, у тебя есть пара в этой жизни?
4: Нет, пока нет, к сожалению.
3: Или к счастью.
2: Кстати, к счастью, конечно, как посмотреть, да.
3: Надеюсь, скоро ты найдешь свою пару, но сначала помоги сделать это другим. В игре на паре мы себе перечисляем персонажей, личности, иногда просто предметы, и твоя задача каждому найти пару, ну или очевидного напарника. Всего нужно найти 5 пар, когда не знаешь, просто кричи дальше. Угу.
4: Угу. Okay. Да, давайте попробуем.
3: Вот и поговорили.
2: Это мне нравится.
3: Погнали.
2: Так, Марина, Москва.
4: Жара.
3: Или пробки.
2: А, жара, окей, все, принимаем, молодец, правильно.
3: Первая пара найдена. Луис Хэмилтон.
4: О, господи.
3: Это гонщик.
4: Это гонщик, болид.
2: Болит, ну, молодец.
3: Но ничего, они замутили с Ким Кардашьян, поэтому это тоже его пара.
2: Да, мы думали Ким Кардашьян, но принимаем. Так, Кен.
4: Барби.
2: О, принимаем, молодец.
3: Дэдпул.
4: Кто у него? Дальше.
2: Я думаю, скажешь Трико. Так, Онегин.
4: Татьяна.
2: Oh, yeah. Принимаю.
3: Четвертая правильная. Мистер Смит.
4: Миссис Смит.
2: Есть, победа.
3: Это значит лишь то, что ты побеждаешь в игре на паре и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Спасибо, это было прикольно.
2: Теперь от тебя жаркий привет. Ты же в Москве, где сейчас царица жара. Вот, так что...
4: Это точно, точно. Я передаю привет всем тем, у кого тоже сломался кондиционер, как у меня. Держитесь, ребят.
2: Вот.
4: А так, передаю всем привет, кто меня узнал. Мои коллеги, я работаю косметологом, мы в клинике. Вот сидим, слушаем вас. Вот, передаем привет всем и спасибо вам большое за настроение. Каждое утро вас включаем, под вас пьем кофе, ждем клиентов и так далее.
2: Прикольно.
4: Спасибо большое вам.
2: Кать, это нужная связь, да, по-моему, да?
3: Да, контактик сохранили.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять выражение? Я сел в автобус. Стою.
1: Реклама на ДФМ.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
6: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов, консультантов.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50-66-88. 50-66-88.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и за нами можно подсматривать в группе ВКонтакте. Отправляйся. Группа так и называется — «Радио ДФМ». И в прямой видеотрансляции видно, что Сай снова у вертушек. Значит, что-то будет, что-то музыкальное. Рубрика «Старый новый трек». А что делает в ней Саймон? Берет популярный сегодня трек и откапывает оригинал.
2: Обычно на нашем драндулете времени мы отправляемся в поиски, да, то есть песни. А сегодня отправимся в поиски песни, под которую родители зажигали на выпускном, а теперь используют как тест на возраст для стажеров в офисе.
1: Так,
2: и как обычно, послушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем путешествии — это трек «Две штуки» 17-го года. Это трек под названием «The Distance» and «Marco Polar» «Resurrection». Слушаем, ты точно...
1: Напомни.
2: Ты узнаешь мелодию. Походу. Знакомая мелодия?
1: Космическая тема.
2: Yeah.

0: начинает вот это...
1: Там потом уже мемы пошли, да? Да. Вот, кстати, вот ты правильно мыслишь, потому что...
2: Токсика.
1: Ты уже чувствуешь корень. Вот, сейчас поймешь, к чему. Так, следующий ремейк — это трек 1999 года PPK Resurrection, а в переводе PPK Воскрешение.
2: О, знаменитый PPK.
1: Да, так, PPK — это российский музыкальный коллектив электронной музыки из Ростова-на-Дону. Так, английский диджей, кстати, и продюсер Пол Окинфолд подписал этот трек на свой лейбл после того, как услышал его во время своего сета в Москве.
2: Так что... О, Пол красавчик был на его концерте.
1: А, да? А, ну как, зажжёшь?
2: Даже, ну он такой уже взрелый мужчина. Все равно зажигает, молодец.
1: Ну что ж, слушаем мировой хит PPK Resurrection, или по-нашему PPK Воскрешение. Это еще не оригинал.

0: что ж, это PPK Resurrection. Кстати, трек, если сейчас будешь искать, он заявлен как будто 2001 года. На самом деле в 99 году он выходил.
1: Был выпущен.
0: Да, на кассетах. Вот, и так, да, да, прикинь. И потом они уже перевыпустили уже на цифровые носители.
1: Ну что ж. Нашумевшая версия.
0: Угу. Теперь, ну угадай, в каком году вышла оригинальная композиция с этим сэмплом?
1: Если подсказка. Это конец 90-х, то давай с подсказками.
0: Подсказать? Ага. Окей, подсказка. Он вышел, когда шла масштабная подготовка к летней Олимпиаде в Москве.
1: 80. Олимпиада 80.
0: Так.
1: 80-й год.
0: Да, но...
1: Подготовка? 79-й.
0: Конечно! В 1979 году композиция называется «Поход». Ее написал советский и русский композитор Эдуард Николаевич Артемьев для фильма «Сибириада».
1: Ничего себе, да? Факт.
0: Это, оказывается, саундтрек. Не просто даже трек, а еще и саундтрек к фильму.
1: Давай оригу.
0: Причем фильм «Сибириада» взял этот гран-при на Каннском кинофестивале.
1: Вот это прокачал.
0: Да, так что это композиция с запашком крутизны.
1: Mm-hmm.
0: Слушаем. Эдуард Артемьев, «Поход». 79-го года. На магическом вообще.
1: У кого полифония звонит?
0: Ну, ты сейчас правильно подметила. Он еще освоил электронную музыку еще тогда. Когда еще, ну, не было...
1: Тогда, да, в 79-м.
0: Еще, никогда еще не был такой, ну, скажем, везде, да, то есть распространенный. Так что это Эдуард Артемьев. «Поход». Теперь вы знаете, откуда руки и ноги растут.
1: Слушай, это очень интересная история на создание этого трека.
0: Будет время послушать целиком, там развитие еще такое вообще дальше будет. Но у нас времени-то не так уж и много. Вот. И что будем слушать на диск?
1: Ну давай самую нашумевшую, средненькую версию от ППК.
0: Средненькую имеешь в виду...
1: Посерединке.
0: Посерединке.
1: Да, по качеству вышаг.
0: А так это мировой хит. Слушаем, это у нас PPK Resurrection.
1: Я бы объединила эти два трека. Что я хотел сказать?
0: Но тебе дать?
1: Не, не надо.
0: А, я мог бы дать вообще, чтобы люди поняли, о чем ты говоришь.
1: Токсисом?
0: Да. Но многие, наверное, поняли, да? А, окей, ладно.
1: Откопали очередную оригу, да, для популярного сегодня хита, за что спасибо Саймону и рубрике «Старый новый трек».
0: Mm-hmm. Так что навью, но старье, запашком прошлой. Зиба-зиба за внимание, это шоу...
1: Ра-

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, с комплектацией комфорта 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
13: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
21: «Лента».
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Бигиди бэнг, бум, пэу! Бонжур, ди банда! Это кортизола понижающее шоу «Разбудилники». Здесь языковедочка Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Бодро пожаловать в рубрику о русском языке, которая одновременно может и называться «Говоризмы» или «Говоризмы».
3: В том числе. Сегодня мы отправляемся в Пермский край и пытаемся догадаться, что значит «разнос».
2: Вау.
3: Разнос.
2: Это же что-то очень круто. Полный разнос.
3: Ну вот да, ты тоже так употребляешь это в речи в этом контексте?
2: Но меня уже, что-то очень круто. Меня уже правильно научили, да.
3: Это разнос.
2: Это полный разнос.
3: Но нет.
2: А, нет?
3: Нет.
2: И это не эвфемизм, да?
3: Это вообще существительное.
2: Разнос.
3: Mm-hmm.
2: Это что-то деструктивное, нет?
3: Нет.
2: Разнос.
3: Mm-hmm.
2: Это вещь?
3: Это вещь, это предмет.
2: Вау!
3: Mm-hmm.
2: То есть пригоняй мне разнос?
3: Да, можно и так сказать.
2: А разнос можно съесть?
3: Нет. А то, что на разносе, можно.
2: А, разнос. Я понял. Конечно, поднос,
3: да,
2: что ли?
3: Да, поднос, по-другому разнос.
2: Вау! То есть,
3: как будто это даже резоннее,
2: резоннее,
3: так назвать,
2: чем
3: разнос.
2: Поднос.
3: Чем поднос,
2: нет, хотя
3: да.
2: Преподнесли, а разнесли. А хотя и так,
3: разнесли.
2: И так правильно.
3: Ну вот в Пермском крае разнос – это поднос. Вчера официант уронил на меня разнос с напитками, например.
2: И меня разнесла, да?
3: И меня разнесла.
2: Разносом.

0: Прогноз на DFM.
1: Ула-ла!
2: Рэп-прогноз.
1: Хайди, народ, давай веселей. До лета останется всего 13 дней. На улице жара, на дела забей. Холодный лимонад скорее себе налей. По утрам птички под окном орут. Парни девчонок на свидание зовут. Саймон Никак.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
4: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу. Горячие и прохладительные напитки. Программа лояльности для постоянных клиентов. И топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ. Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
5: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дударев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-50, Бабуля 335-51.
6: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет Чудо-Юдо. Лен-шоссе, 6 километр.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня я поделилась, как зайти домой за 6 тысяч рублей. Пользуйтесь, ребят, если нужно, обращайтесь, расскажу детали. Сай рассказал, что такое увольнение по-японски. А также мы узнали, как называется поднос по-пермски.
2: Это
1: разнос.
2: Полный.
1: Полный. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит Лето, буду через 13 дней.
2: А не Лето, это певец. Это не погодное условие. Ладно. Ну что же, прошание. Это от меня теперь. Я твой брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Пересакбала. О, Мэри Околанджа. Динарод, зиба-зиба, что был с нами сегодня. Пусть твой кофе или пуэр будет крепче, чем понедельник. А чай слаще, чем пятница. А главное... До лета-то осталось всего лишь
1: 13 дней!
2: Да! Для общения я доступен во всех соцсетях как DJ MC Simon латинскими буквами. Целую муа! Чмоуки-пауки!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: Russell, так и не называется, прямо сейчас здесь на Radio DFM, а это уже я, Тимур Белов, успел к вам присоединиться, к таким вот отдохнувшим, к таким заряженным, и вот сразу видно, что вы успели все-таки соскучиться по работе, или я все-таки ошибаюсь, а? Ну, если быть предельно честным, то для многих из нас понедельник это какой-то особый день, и все время кажется, что ты уже вроде научился вот быстро переключать режимы с выходного на рабочий, с рабочего на выходной, но нет, каждый раз как первый, да? Именно поэтому я думаю, что в понедельник всегда хочется чего-то особенного, чтобы ты проснулся, а завтрак уже готов. Едешь на работу, а все дороги свободны. И таких вот хотелок на самом деле немало, если задуматься. Признавайтесь и вы, собственно. Сообщения принимаются на номер +7 965 115 51 15. Пишите в Макси, чего вам больше всего хочется в понедельник. Чего? И тут, на самом деле, не стоит себя ограничивать. Пишите.
1: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.

0: Возвращаемся к вопросу. Вопрос у нас был такой: чего вам больше всего хочется в понедельник, в самом начале трудовой недели? Сообщение можете отправить в Макс, номер +7 965 115 51 15. И давайте посмотрим, какие сообщения уже прилетели к этой минуте. Но, надо сказать, многие откровенно прям отреагировали на этот вопрос. Хочется смотреть на экран ноутбука, не понимая, что там написано, но чтобы это сходило за работу, чтобы начальник понимал, что ты прям загружен. Подпись Ирина. В понедельник меньше всего хочется гулять с собакой по утрам, но у нас с мужем такое расписание. Утром гуляю я, а вечером он. Ну, в принципе, можно всегда это расписание немного изменить. Правда? Правда. Хочешь, чтобы придумали будильник, который будет тебя будить не звуками, а запахами. Например, запахом кофе. От Стас такое сообщение. О, слушайте, а было бы круто, если бы еще была такая возможность менять эти самые ароматы. Сегодня у тебя будет запах кофе, завтра запах свежей выпечки, например, или что-то такое. Хочется, чтобы электронная почта в понедельник присылала только приятные новости и мемы. Такое вот послание. И еще давайте послушаем Александру. У него тоже интересное предложение по поводу понедельника и своих желаний.
1: Привет, Тимур, привет, DFM. В понедельник хочется, знаете, чего больше всего на свете? Чтобы было воскресенье.
0: Да, трудно не согласиться с этим.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

например, и пытаюсь сейчас тоже привлечь внимание тех, кто очень сильно хочет поиграть, ну и заодно получить подарки. Есть такое желание? А я знаю, что есть. Тогда внимание сюда. Играй!

0: Да, совершенно верно, к нам приближается игра «Пинг-понг», и вот именно там можно и даже нужно притормаживать, долго соображать, делать паузы. Мне кажется, самое подходящее занятие для понедельника, поэтому звоните, не переживайте и принимайте участие. 84-95-956-1012, 84-95-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
1: This is
2: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19020-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Ура, премия!
16: И мне пришла.
15: И мне.
17: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
16: О, да.
18: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
19: В кино с 21 мая. Хоррор «Обсессия». От создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
20: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
19: Это не любовь. Это «Обсессия».
16: Мужик, ты ее заколдовал?
19: В кино с 21 мая. 18+.
21: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
22: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
0: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
12: Я буду вести расследование.
0: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
22: Up the next.
0: А дальше тусовка.
22: On DFM.
0: Потому что...

0: «Найду тебя во тьме». История про то, если вдруг тебе приспичило встать ночью и пройти в ванную комнату, главное, чтобы в этот самый момент твой мизинец на ноге не нашел тот самый угол тумбочки во тьме. Как часто это бывает. Ах, как представил. На радио FM Майя Мишель, «Малиновой луне». Ну а тем, кому в этот понедельник хочется немного южнокорейского саунда, дождитесь, впереди у нас BTS «Swim».
1: Реклама на Дифа. Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
1: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Кайза, I Can Wait, так называется их совместная работа. А между прочим, это та самая замечательная девушка Кайза, которая нам знакома по треку Hideaway. Я надеюсь, вы его помните, да? Да. А вы заметили, что Бобом Синкларом ни одного просто намека на те самые междометия УА. Ну, и хорошо, что что-то новое попробовали. Но если говорить откровенно, то очень хорошо получилось. И, Кайза, мы рады, что ты вернулась. Мы же с вами, дорогие друзья, продолжим продвигаться вперед уже в этом часе. Не пропустите рубрику «Ом-Ом Рандом». А помимо этого, с нами в одной компании будут Кунгс, Инна и великолепная Бибер Рекса вместе с Fightless New Religion. Слушаем прямо сейчас.

0: Говорить о пробежках, то в Екатеринбурге недавно создался необычный забег. На старт там вышли красивые невесты и женихи в платьях, в костюмах, все как полагается, и с букетами. Пробежали они не так много, всего 200 метров. Ну, вы сами понимаете, да, и представляете, это ведь не просто, особенно невестам в платьях и на каблуках. О, но самое главное, ради чего они это делали? Не просто так. Невесте, которая пробежит первой, обещали бриллиант в 2 карата. Ну, такой хороший подарок, ничего не скажешь. В принципе, это еще раз доказывает, что девушки ради бриллиантов готовы на многое. Даже на то, чтобы устроить пробежку перед свадьбой. Я же говорю, на все готовы. Но в следующий раз я предлагаю все-таки победителям такого забега давать не бриллианты, а первый взнос по ипотеке или хотя бы оплату коммуналки в первые 2 года совместной жизни. Ну почему бы и нет? Согласитесь, тоже было бы неплохо. Хорошие подарки.
1: Реклама на Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-335-51.
4: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Radio FM Porcelain. Я не знаю, перед глазами у меня по звучанию этого трека всегда пляж, море, ну или хотя бы небольшой пруд. Слушайте, я соглашусь и на это в рабочий понедельник, почему бы и нет. Но есть у меня для вас предложение куда поинтересней.

будет исполнено одно из ваших музыкальных желаний. Вот кого выберет рандомайзер, мы скоро узнаем. А пока давайте как можно быстрее отправляйте свои заявки, что хотите послушать. 965-115-51-15.

0: Рандом.
1: Ну а я, собственно, предупреждал, что именно в этом часе нас ожидается всеми любимая рубрика под названием «Ом-Ом Рандом». И вот это чудо произошло, это чудо случилось, поэтому принимайте участие. Так, что я вижу? Руки вверх, Билли Айлиш, Дима Билан. Такие заявки уже прилетели на номер 965-115-51-15. Еще раз давайте напомню. +7 965 115 51 15. Все принимается у нас Макс именно на этот номер. Успейте отправить и свое сообщение с вашей музыкальной заявкой, а я давайте тут пока продолжу разбираться. Что еще прилетело? Саник и Feel So Good. Такое желание у Макара. Дон Диабло и Мелисанда Survive. Это Милена отправила. Форт Майнер. Трек с названием... попробую прочитать. Where'd You Go? От Руслана. Тату. All About Us. Просит Надежда. Алина тоже написала. Рандомайзер. Умоляю, поставь, пожалуйста, мою любимую группу BTS. Любой абсолютно трек. Я так понимаю, поклонники южнокорейского бэнда тоже проснулись уже, да? Процесс остановлен. И давайте посмотрим, какая музыкальная заявка сегодня была выбрана нашим рандомайзером. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Подпись Ренат. Ренат даже указал свой город. Ренат из Казани. Дэвид Гетта и Сия. Мой любимый трек «Titanium». Умоляю. Ну что ж, Ренат, умолять уже не стоит, потому что твоя музыкальная заявка будет исполнена буквально через несколько секунд. Рандомайзер выбрал именно тебя. Это хорошая новость. На самом деле, что я могу сказать? Трек очень бодрящий. Давайте послушаем. Дэвид Гетта и Сиа, «Titanium». Все найдено. Нажимаю на кнопку, запуская.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 16. Ветер умеренный, северо-восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Надежное сварочное оборудование – это Верум. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Верум. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
1: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
5: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
8: Да я сам решу, наверное.
7: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
8: Сам решу.
7: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55 03 21.
9: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси. Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Все, за что вы любите Радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: Меня огромный привет и хорошего продолжения этого понедельника. Чем мы будем заниматься в этом часе? Играть будем? Разумеется, будем. Получать подарки? Ну, естественно, куда же без этого. Не пропустите квиз, уже ближе к делу. Обязательно сообщу, что нужно будет делать, куда и на какой номер звонить, какой номер набирать. Ну, а пока давайте еще больше музыки добавим в этот понедельник. Fastboy, Feder и Avalon. Вот кто у нас ожидается впереди буквально через пару минут. А вот те ребята, которые нас будут по утрам.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Кент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что

0: так долго ждали или, наоборот, боялись. А там выпустили спортивный напиток, но не простой, а со вкусом огуречного рассола. Да, того самого, который обычно туда выливают в раковину после того, как закончились огурцы. Теперь вот этот самый, понимаете, напиток продают в красивой бутылке с пометкой «Спортивное питание». Спортивное питание! Это ж главный ход, чтобы сделать хорошие продажи, понимаете, да? А почему мне никогда не говорили, что рассол – это спортивное питание и про спорт, а? Мне говорили, не пей много, там много соли. Сами спортсмены уже попробовали этот напиток, и они в восторге, говорят, что помогает поддерживать водный баланс, придает силы и бодрит лучше, чем кофе. Я готов поспорить, но не буду. Но я же говорю, гении маркетинга живут все-таки именно в Новой Зеландии. То, что мы обычно пьем на следующее утро после хорошего такого застолья, они назвали это спортивным затоником, и теперь вот впихивают все это населению. Да, теперь даже стыдно не побежать после такой баночки рассола. Раз, два, на старт, внимание, как говорится, марш!
1: Реклама на Дифа. С 18 по 24 мая в Стройландии. Бассейн каркасный диаметром 360 сантиметров 9999 рублей. Батут диаметром 244 сантиметра 9999 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
2: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Именно вы сегодня покажете очень хороший результат в нашем квизе. Итак, еще раз номер 84 95 956 10 12.
1: Уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
2: Привет, это Дмитрий Попов. Очередной рассказ о молодых людях, которые делают бизнес там, где, казалось бы, ничего не светит. Но у них все получается. Итак, небольшой город Трехгорный в Челябинской области. Полина Кауникова была в декрете, привычный ритм работа-дом изменился, и она попробовала превратить досуг в собственное дело. Вначале это были просто встречи с подружками в кафе. Полина предложила взять холсты, краски и прессовать за чашечкой чая. Встреч становилось все больше. Они проходили на природе, в мастерских, и Полина поняла – надо открывать свою студию. Финансовый старт обеспечил проект развития моногородов от Росмолодежь Предпринимай и крупной госкорпорации. Несколько дней обучения, защита проекта своей идеи, и Полина получила грант. На эти деньги сняла помещение, сделала ремонт, купила мебель и открыла арт-студию в центре родного города Трехгорный. Теперь туда приезжают гости даже из других городов. Если у вас тоже есть идеи, не ждите подходящего момента. Присоединяйтесь к сообществу молодых предпринимателей на сайте молодежь-развивайся.рф. Там помогают и дают шанс вырасти. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». Меня зовут Дмитрий Попов. Об уникальных и локальных идеях в следующих выпусках.
1: Уникально и локально. Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
14: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
15: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
14: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
16: Я люблю тебя, люби меня!
14: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
18: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
19: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
20: Я буду вести расследование.
19: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
21: Up the next.
19: А дальше тусовка
21: on DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: подавленный. Ко мне в этот момент присоединяется сегодняшняя участница. Это Зинаида, которая работает медиком из Москвы. Серьезная девушка, но при этом очень позитивная. Понимаете? От профессии-то, да? Действительно очень такая важная. Зинаида, а ну-ка с улыбочкой на лице, как и мне ты сказал несколько минут назад. Скажи всем доброго дня и пожелай хорошего настроения. Это у тебя очень хорошо получается.
1: Здравствуйте. Я вас всем желаю прекрасного настроения. Солнечное. Денек, конечно... радует. Так что давайте.
0: А я думал, там денек, конечно, радует, но что-то, ну, тебя в итоге все радует. Это приятно.
1: Ну, я просто решила выйти.
0: Понятно. Зинаида, ну, если ты вышла, ты заняла, я думаю, удобное положение, чтобы на протяжении одной минуты на все мои вопросы ответить в квизе и набрать хорошую циферку сегодня показать, да. Посмотрим, что в итоге у нас получится. Буквально через 60 минут все станет ясно. Ну, а пока, дорогая Зинаида, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Международный день сирени отмечается 18 мая. Сколько лепестков обычно можно считать у цветка этого растения?
1: Даже не слышала. 7.
0: Нет, на самом деле 4. Еще один вопрос на эту тему. Ага. В каком месяце в средней полосе России массово цветет сирень?
1: О, Господи. Пусть будет Москва.
0: А какой месяц?
1: Апрель.
0: Нет, май. 77 лет назад в Нью-Йорке была открыта первая вертолетная площадка. Какой латинской буквой обозначается площадка для посадки вертолета?
1: Ви.
0: Ви нет, на самом деле H, хеликоптер.
1: H.
0: Сегодня отмечается день пантеры определенного цвета. А вот какого именно цвета угадай по фрагменту. Внимание сюда. Розовая пантера. Это правильный ответ. В 2005 году, 18 мая, был выпущен первый автомобиль «Лада Калина». Какой российской компанией производился этот автомобиль? Компания как называется? Ну да, Тольятти АвтоВАЗ. Хорошо, засчитано. Принимается. Минута, собственно, завершилась, Зинаида. Так, а ты сегодня работаешь или у тебя сегодня выходной в понедельник?
1: Выходной.
0: А, выходной. Просто у меня, знаешь, я тут веду интересную статистику. Некоторые выходной день, прям, когда дозваниваются в квиз, показывают очень хорошие показатели. Прям они сосредоточены такие. А кто-то выходной вообще голову отключает и ни о чем не думает.
1: А у меня после суток, так что она отключенная.
0: Вот, понимаешь? Статистику, как говорится, подправим немножечко. Хорошо, посчитаем количество правильных ответов. 4 лепестка это мимо, ты сказала 7. В мае месяце цветет сирень в средней полосе России, тоже мимо. Хеликоптер, ну помнишь, вертолетная площадка, там такая буква H. Да, ну розовую пантеру зато сразу назвала. Розовая пантера, АвтоВАЗ тоже принимается. 2 правильных ответа ровно за одну минуту. Но в принципе двоечку получить в понедельник это нормально. Тем более, когда после сутки ты работал, понимаешь? Голова требует все-таки отдыха. Зинаида, я тебя поздравляю с тем, что ты приняла участие в квизе и без подарка не осталось. Получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец!
1: Спасибо!
0: Ну и прежде чем я
1: тебе...
0: Ну подожди, Зинаида. Прежде чем я тебя отпущу, я хочу, чтобы ты взбодрила всю столицу и всю нашу страну, и как можно громче, как можно жизнерадостнее слово «квиз» на всю страну. Итак, раз, два, три, Зинаида.
1: Квиз!

0: Cascade и также Nula in My Head. Но что касается интересных мыслей, интересной музыки, то я думаю, что у этих ребят она всегда присутствует в головах. Это прекрасно. Я, Тимур Белов, вернусь к вам обязательно завтра. Далее здесь на Радио ДФМ встречать уже Артема Скорбогатова. Счастливо, пока.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
10: АЗС «ЮВЭЛ» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «ЮВЭЛ» по Шехонское шоссе 56А. «ЮВЭЛ» – наполни день энергией.
11: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-00-335-51. Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф» Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50-66-88. 50-66-88.
12: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
13: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Ну что, дорогие друзья, рабочая неделя, как правило, мало кого готова ждать. И буквально с порога сразу же врывается в наши жизни. Что тоже хорошо. Чего долго раскачиваться в понедельник-то? Ну а что до новостей, то сегодняшний день стал весьма богатым на рекорды. Хочу сразу заранее это подчеркнуть. Так, например, в Англии мужчина прикрепил к своему мужскому достоинству двухтонный автомобиль и сумел протащить его по улице около... 40 метров. Согласен, на что только не пойдешь ради славы. Хотя рекордсмен утверждает, что причина другая. Что бы там ни было, советую подобное не повторять, а то мало ли что. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, желаю вам легкого старта рабочей недели. Много не работайте и мало тоже.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» и АЗС «Запад». Информация на сайте АЗС.татнефть.ру.
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

фейк, вот в чем вопрос, ответить на который сразу же после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните! +7 495 956 101 2.

0: происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Олегом. Олег, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Здравствуйте, Олег. Ну что, откуда вы к нам пожаловали? Из какого города? Расскажите.
1: Из Красногорска.
0: Хорошее дело. Поиграем, Олег?
1: Да.
0: Фейк-ньюс. Слышно вас, конечно, плоховато. Если переключитесь в режим трубочки, буду вам очень признателен.
1: Так, сейчас лучше.
0: Спасибо вам огромное. А то всю аудиторию распугаем, Олег. Давайте ближе к делу, а то связь как-то скачет. Фейк-ньюс называется игра. Три новостных заголовка прямо сейчас я вам друг за другом озвучу. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас фирменный мерч от радио DFM. Первый из них выглядит так. На госуслугах, Олег, открылась онлайн-приемная, где граждане могут предложить чиновникам свои идеи новых запретов. Правдивый, по-вашему, заголовок или нет?
1: Думаю, да, правдивый.
0: В Великобритании заработало брачное агентство для грызунов.
1: Думаю, что нет.
0: В Бразилии в продаже появилась пицца с муравьями. А?
1: Нет.
0: Вообще, да, и знаете, не сегодня, не сегодня, дорогой Олег, вы везде промахнулись. Давайте подводить итоги. У нас же люди тоже с вами в параллель играли. Нет, на госуслугах не открывалась онлайн-приемная, где граждане могут предложить чиновникам свои идеи новых запретов. Еще чего. Правда, в Великобритании заработало брачное агентство для грызунов. И таки да, в Бразилии в продаже появилась пицца с муравьями. А Олег, вы еще здесь?
1: Да, я здесь.
0: Я развожу руками, а вы передаете свои приветы.
1: Да, передаю всем привет большой. Просто всем, кто узнал.
0: Ну, спасибо, Олег. Вам тоже всего самого хорошего.
2: Реклама на На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до конца месяца.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «НКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А70 1 и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Ура! Премия!
16: И мне пришла!
15: И мне!
17: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
16: О, да!
18: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
20: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
21: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
22: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
23: Я буду вести расследование.
22: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
24: Up the next.
22: А дальше тусовка.
24: On DFM.
22: Потому что...

0: такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1888 году в Америке впервые представили первую граммофонную пластинку. В 1923 во Франции запатентовали телефон с дисковым набором номера. Помните такой? Еще. А в 1927 американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни не на застывшем асфальте, что натолкнуло ее на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд. Сейчас на ней, кстати, есть отпечатки не только людей, но и вымышленных персонажей. Так, например, в 78-м там появилась ступня Микки Мауса.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках внести порядки получения, продавцов, консультантов.
5: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

Fresh Adelante, только что в эфире радио DFM, ностальгически отправляет нас в эпоху 90-х. Ну а мы продолжаем тему рекордов с прошлого часа и натыкаемся в этом на артистку цирка из Мексики, которая попала в книгу Гиннесса, дав своим волосам умопомрачительную нагрузку. Дамочка, значит, заплела волосы в

0: косы и подняла ими груз весом 75 с лишним килограммов.
1: А зачем?
0: На сей раз точно ради славы. Прославиться, кстати, можете и вы, дорогие друзья, если чуть позже по моей команде первыми дозвонитесь в студию. Речь про игру «Что было дальше». Отгадаете концовочку новости, рискуете получить наш фирменный мерч. Всем еще раз приветы. Здесь Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня.

больше узнаем с вашей помощью сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните, пожалуйста. +7 495 956 101 2.

0: Позже обязательно поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Александром. Мы у вас категорически. Александр, здрасте.
1: Здравствуйте,
0: Александр. Ну что, рассказывайте, откуда к нам пожаловали?
1: Я пожаловал из города Одинцово.
0: Угу. У вас тоже там тепло, наверное, да, в Подмосковье?
1: Ну, как и у вас, мы соседи же.
0: Класс, да, я о том и говорю. Давайте вместе порадуемся за то, что все-таки, видимо, наверное, к нам не то чтобы пришла весна, а она вот так вот уже с перекатом на лето. И будем надеяться, что во всей стране сейчас происходит то же самое. Александр, давайте поупражняемся в игрушке «Что было дальше?». Тут, собственно говоря, все понятно. С меня самая нереальная реальная новость, я это подчеркиваю, точнее, ее начало. Тут же я вам предлагаю три варианта развития событий, то бишь три варианта концовочки. Выбирайте правильный, дарим вам фирменный плед от радио DFM. А если нет, то на нет, а сюда нет. Эксперты, в общем, Александр, сообщили, что лучший способ сохранить аромат духов в свежем на годы – это многоточие вопрос, чего было дальше. Тут, конечно, было бы удобнее девушке играть, но у вас наверняка есть духи мужские. В общем, первый вариант – не открывать их. Второй – хранить в холодильнике или же ежедневно нагревать на пару. Выбирайте.
1: А еще раз вопрос, пожалуйста.
0: Эксперты сообщили, что лучший способ сохранить аромат духов свежим на годы – это не открывать их, хранить в холодильнике или ежедневно нагревать на пару.
1: Ну, логически, наверное, в холодильнике, не знаю, это новость.
0: Хранить в холодильнике, да, вы считаете?
1: Ну, я думаю, что да.
0: На пару как-то совсем странно, а не открывать их – тогда зачем покупать?
1: Бессмысленно.
0: Ага, эксперты сообщили, что лучший способ сохранить аромат духов свежим на годы – это хранить их в холодильнике.
2: Это мы и будем посмотреть.
0: Аплодисменты, Александр! Александр из Одинцова одерживает победу, потому что раскусывает меня. Вы абсолютно оказались правы. Кстати, этот лайфхак можете адресовать своей дорогой ненаглядной.
1: Хорошо,
0: а пока забирайте наш фирменный плед от радио DFM и передавайте свои фирменные приветы, не иначе.
1: Передаю привет всему дарт-сообществу, а также группе «Стая». И всем, кто меня узнал. И вам, конечно же, дорогие DFM.
3: Реклама на DFM.
4: Не плачь, мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски ТОП». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски ТОП», Новгородская 2А.
5: Тренировка у Васильича, улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920, 500-920.
6: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
7: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
3: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on

0: реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
9: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
12: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
11: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
13: Я люблю тебя, люби меня!
11: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
14: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
15: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка кратенечко попробую рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно. День рождения майского жука, ну или же Всемирный день скандинавской ходьбы. Возьмите, значит, в руки палочки и наяривайте ими с десяток кругов вокруг дома.
1: Пошли, выходим.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
9: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
10: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
11: Нет.
10: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси. Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф» Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50-66-88. 50-66-88.
13: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
14: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
15: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 17 гектаров травы скосили в Вологде в весенний период. В Вологде на улице Мира изменилась схема ограничения движения. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. 17 гектаров травы скосили в Вологде в весенний период. Специалисты МКУ «Зеленстрой» работают на улично-дорожной сети. Отдельно покосы осуществляются в парках и скверах. Также к работе подключены управляющие компании и подрядчики. Всего в этом году запланировано обработать более 700 гектаров. Работы идут по сформированному плану, который охватывает все районы города поэтапно. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Ход работ находится на личном контроле главы Вологды Сергея Жестянникова. В Вологде на улице Мира изменилась схема ограничения движения. В ночь с 17 на 18 мая ввели новое ограничение движения на улице Мира. на участке от проспекта Победы до улицы Герцена. При этом перекрестки Мира, проспект Победы и Мира Герцена останутся открытыми для транспорта. Здесь продолжается асфальтирование, укладка тротуарной плитки и комплексное благоустройство. Полностью завершить дорожные работы на первом этапе благоустройства улицы Мира планируется в июне. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
4: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: Второй раз вы только вслушайтесь. Поднялся на Эверест и обновил собственное мировое достижение по числу восхождений на высочайшую вершину мира. Капец. Чтобы вы понимали, впереди подготовка к 33-му разу.
1: Внимательно присмотрим за развитием событий.
0: Вообще, а всем грамотеям внимание! Хотите выиграть наш фирменный мерч? Чуть позже, по моему сигналу, первыми дозванивайтесь в студию и пытайтесь угадать правильное ударение в слове. Если все так, фир-приз ваш. Если нет, с вас фир-приветы. А пока я, Артем Скоробогатый, объявляю небольшой перерыв. Сколько, в конце концов, можно работать в поте лица?

0: Ну что, будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи грамотей Антон. Ему, собственно, и аплодисменты. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Антон. Рассказывайте, что было по русскому языку, честно, не тая.
1: Тройка.
0: Ну, было и было, что за вопрос? У всех, знаете, с троечки на четверочку, потом с четверочки на пятерочку. Хорошо, спасибо за честность. Ну, 60% своего материала, это тоже, знаете ли, неплохо. Я надеюсь, что именно это позволит вам одержать победу в нашей игрушке «Слово дня». У меня готов для вас новостной заголовок. Антон, внутри которого предательский или нет, сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все здорово, дарим вам фирменный плед от радио DFM. А если ничего не получается, ну, с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Готовы?
1: Готов.
0: Психологи, Антон, рассказали, хорошо ли во всех ситуациях быть кремнем или кремнем? А вот теперь выбирайте.
1: Кремнем.
0: Кремнем?
1: Да.
0: Эх, Антон, дорогой человек, рассказываю, данное слово чаще используется в письме, чем в устной речи, а потому вызывает трудности в произношении, но тут очень просто все запомнить. Ударение в нем всегда ставится только на последний слог, поэтому правильно говорить «кремнем», «кремнем».
1: Антон,
0: да я знаю, что вы кремень, в конце концов. Но просто не в этот раз. Ну, растерялись, но там, ну, бывает вся. Не с той ноги встали. В общем, тройку мы вам пока фиксируем, оставляем. А приветы буквально просим передать.
1: Ну, передаю вам огромный привет на радио DFM. Спасибо, что нас радуете. Хорошей музыкой, разными конкурсами. Вот. Городу Воронежу огромный привет всем, кто меня узнал. Всем привет. Хорошая погода у нас сегодня. Понедельник, день тяжелый.
0: Мы всегда на службе вашего хорошего настроения. Вот что хочется добавить к словам Антона.
2: Реклама на DFM.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде. 70 72 82. DFM.
8: Вместо сайта радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «Эть», а выходишь из машины «Опа!»
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
11: 0+. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
18: Каждый день на телеканале «Солнце».
17: Категория 6+.
19: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
11: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
7: Я буду вести расследование.
11: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
20: On DFM.
0: DFM.

0: Ну что, настало время прощаться, дорогие друзья. Однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, климатологи заявили, что из-за глобального потепления в Москве вместо берез могут вырасти пальмы. Минздрав повысил возраст молодежи до 39 лет, а российский фотограф устроил модный показ подо льдом Байкала. На этом, собственно, на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
10: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
11: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская 2.
12: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
10: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

Причем, пожалуй, самая лучшая ее часть, но уже практически лето, не так уж и много осталось. Вряд ли кто-то сейчас сильно грустит, однако, если вдруг, ребята, я тут прочитал новость о том, как идеально можно избавиться от депрессии. Оказывается, ученые провели исследование, даже смешно об этом читать, и этим является просто огромная куча денег. Так что, если вдруг вам почему-то грустно, ребята, найдите где-нибудь себе кучу денег, и все сразу станет намного веселее. Ну или включайте нас погромче, мы вам тоже попробуем настроение поднять, ну... Деньги, конечно, вряд ли вам дадим, но зато можем подарить наш подарок. У нас есть мерч, который мы в этом часе разыграем. Всем огромный привет, меня зовут Женя Кротов, поехали дальше.

0: друзья, что скоро мы с вами поиграем. Будем отдавать наш мерч. И все, что от вас нужно, это вовремя поймать мой выход. Я тут снова появлюсь, скажу о том, что звоните нам, ребята. И после этого нужно будет сразу позвонить. Первый дозвонившийся будет играть с нами, собственно, бороться за наш мерч. Ну а сейчас запоминайте номер. +7 495 956 1012. Всем удачи.
1: Реклама на Дифа.
2: Надежное сварочное оборудование – это Вером. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Вером. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: Весенние акции от Стройландии. Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах. Плодовые кустарники по цене от 499 рублей. Плодовые деревья по цене от 699 рублей. А ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах «Стройландия». Для дома и больше.
4: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Ну что, ребята, момент настал. Если хотите побороться за наш мерч, вам просто нужно первым дозвониться к нам в эфир. +7 495 956 1012. Дерзайте, шанс выиграть есть у всех.

0: Эта елка предлагает быть проще, а мы, собственно, согласны и готовы проще отдавать наши призы. Все, что от вас требуется, это вовремя к нам дозвониться, что и сделал Василий. Он с нами на связи, давай с ним поздороваемся. Привет тебе огромный.
1: Здравствуйте.
0: Привет, привет. Ну что, рассказываю, как у вас там? Ты рассказал за эфиром, что ты из Томска. Как тепло, жарко, холодно, лето?
1: Холодно.
0: У вас холодно еще пока? Ну что ж,
1: да,
0: ладно, чуть-чуть тепла нашего. Забирайте, мы только за. Но давай попробуем сделать так, чтобы ты еще и приз наш забрал, наш мерч. Все, что нужно будет сделать тебе, это ответить на серию вопросов. Но не все так просто, нужно будет отвечать неправильно. Не все так просто, еще проще окажется. Я задам тебе несколько вопросов, тебе нужно ответить неправильно. Ну что, справишься, Вась?
1: Попробуем.
0: Давай, 3-4, мы начинаем. Первый вопрос звучит так. Почему таксист не дает хлопать дверью? Так. Ага, понятно. То есть, потому что Вася настолько не справился с первым же вопросом, что в итоге скинул трубку. Ну что ж, тогда, видимо, победителей у нас в этот раз не получится. Поаплодируем кому-нибудь. Вась, ты пытался. Ты пытался, правда, недолго, к сожалению, пытался. Но, тем не менее, как оно есть. Ничего, ребят, если вдруг вы хотите побороться за призы, в следующем часе мы обязательно снова поиграем. Главное, не стесняйтесь, трубки не бросайте, и шанс выиграть у вас точно появится.
2: Реклама на Дифа. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Ну что, друзья, продолжаем приближаться к лету. Буквально пару недель у нас осталось, да? И мы уже там ждем, готовимся. А пока у нас 18 число, 18 мая. Давайте посмотрим, что сегодня по праздникам и датам. И сегодня Международный день сирени. Между прочим, я уверен, многие из вас каждый день борются с желанием сорвать веточку. Не надо, пусть растет. Также сегодня день рождения майского жука, представляете? Не знаю, какого-то конкретного, наверное. В общем, если вдруг какие-нибудь встретите сегодня, обязательно поздравляйте их, вдруг у него сегодня праздник. А еще сегодня день встречи с прекрасным, но вам это сделать несложно, просто к зеркалу подойдите. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас музыка, хорошее настроение и мерч, конечно, скоро поиграем, не упустите свой шанс.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: Dance Monkey, это Тон Сендай, только что желал нам подвигаться. Мы в целом хотим, да, куда-нибудь в сторону дома, да, а не на работе сидеть. Но, ребята, я предлагаю от работы отвлечься, конечно, с помощью возможности выиграть мерч. В этом часе уже совсем скоро мы снова к этому перейдем. Нужно дом будет поиграть, и всего лишь-то от вас требуется вовремя нам дозвониться. Плюс 7-495-956-1012, это чуть-чуть попозже. Я снова здесь окажусь, скажу, что прямо сейчас и нужно позвонить. Первый, кто это сделает, и будет иметь шанс. Пока запоминайте номер еще раз. Плюс 7-495-956-1012.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробно в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
6: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
10: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
11: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Соколь. Звоните 50-66-88. 50-66-88.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
13: Радио ДФМ.

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Привет, это Дмитрий Попов. Очередной рассказ о молодых людях, которые делают бизнес там, где, казалось бы, ничего не светит. Но у них все получается. Итак, небольшой город Трехгорный в Челябинской области. Полина Кауникова была в декрете, привычный ритм работа-дом изменился, и она попробовала превратить досуг в собственное дело. Вначале это были просто встречи с подружками в кафе. Полина предложила взять холсты, краски и прессовать за чашечкой чая. Встреч становилось все больше. Они проходили на природе, в мастерских, и Полина поняла – надо открывать свою студию. Финансовый старт обеспечил проект развития моногородов от Росмолодежь предпринимай и крупной госкорпорации. Несколько дней обучения, защита проекта своей идеи, и Полина получила грант. На эти деньги сняла помещение, сделала ремонт, купила мебель и открыла арт-студию в центре родного города Трехгорный. Теперь туда приезжают гости даже из других городов. Если у вас тоже есть идеи, не ждите подходящего момента. Присоединяйтесь к сообществу молодых предпринимателей на сайте молодежь-развивайся.рф. Там помогают и дают шанс вырасти. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». Меня зовут Дмитрий Попов. Об уникальных и локальных идеях в следующих выпусках.
0: Уникально и локально. Реклама.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: по всем параметрам.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово. РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: столько богатстве? Столько условий!
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
11: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что...

0: Олег из Красногорска врывается в борьбу, но он нам вовремя дозвонился. Олег, привет тебе.
1: Да, всем привет.
0: Привет. Олег, ты рассказал за эфиром о том, что ты преподаватель английского языка. Расскажи, пожалуйста, хоть раз ты говорил своему ученику, это просто ужасно. Больше не буду с тобой заниматься.
1: Нет, никогда, я всегда поддерживаю.
0: Это очень
1: всегда
0: здорово.
1: Что-то позитивное, да.
0: Да, я рад на самом деле. Должны хорошие люди, в общем-то, свою хорошесть проявлять как можно чаще. Молодец. Так, и значит, у меня когда-нибудь есть шанс выучить какой-нибудь язык. Так, давай, Олег, к игре перейдем. Любой предмет мне назови, но не телефон.
1: Мяч.
0: Мяч, прекрасно. Сейчас ты мне расскажешь, как ты будешь развлекать себя с помощью того предмета, что ты назвал, а именно мяч, в жару. Представь, вот на улице тепло, ты в Красногорске понимаешь, что действительно сейчас на улице тепло. Вот, как можно себя развлечь? У тебя будет на все про все 30 секунд, надо дать, ну давай не сильно, ну хотя не, нормально, это не сложно будет. 10 вариантов ответа, ты готов?
1: Ого.
0: Да, неважно, насколько варианты адекватны, главное, чтобы они не повторялись.
1: Хорошо, я понял.
0: Олег, да. Собрался, 3-4, мы начинаем, поехали.
1: Итак, набивать рукой.
0: Чеканить. А, рукой, отлично.
1: Да, чеканить рукой. Потом укрываться от солнца вместо
0: руки. Да,
1: на голову. Потом кидать в людей. Потом кидать в птиц.
0: Олег.
1: Потом катить по полю просто.
0: Да.
1: Потом... кидать в окно.
0: Да.
1: Потом выкинуть мусорку.
0: Да.
1: Потом убрать пакет.
0: И
1: третье. Передать своему лучшему другу.
0: Мне нравится. В конце. И третье. Олег, это не третье. Это было уже последнее. Молодец, я тебя поздравляю. Мне очень понравилось почти все твои варианты, кроме членовредительства. Олег. Ты точно хороший человек? Просто скажи «да», и ты приз свой забираешь.
1: Нет, я хороший человек. Можно же, ну, не сильно рукой как бы кидать-то, да?
0: Да, это тоже верно.
1: Не кинать в окно, а
0: да.
1: Просто кинуть.
0: Да,
1: забрали, например.
0: Да, кстати, молодец какой. Вот такой, да? Такой ты человек. Ну что ж, а я очень доверчивый. Поздравляю тебя, приз твой. Самое время передать приветы.
1: Спасибо всем, передаю из Красногорска, кто меня узнал. И всем моему брату тоже, Игорю. Всем большой привет и всей стране вообще, кто слушает. Всем
0: отлично.
1: Молодцы, всем хорошего настроения и наслаждайтесь классной погодой.
0: Замечательно. Ты наслаждайся победой, оставайся на связи, расскажу, как забрать приз. Друзья, остальные тоже дерзайте. Я думаю, у вас тоже может получиться.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
11: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
12: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. DFM. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
13: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: DFM на DFM.
14: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 50 НТО в Вологде сменили визуальное оформление в соответствии с единым дизайн-кодом города. 6-й форум для мам прошел в Вологде. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. 50 НТО в Вологде сменили визуальное оформление в соответствии с единым дизайн-кодом города. Дизайн-код применяется при оформлении вывесок на центральных улицах Вологды, объектов нестационарной торговли, брендировании общественного транспорта. Кроме того, на общественных пространствах начали устанавливать кофейные автоматы самообслуживания, оформленные в соответствии с дизайн-кодом областной столицы. Он был разработан по поручению губернатора Георгия Филимонова для создания индивидуального облика города и подготовки областной столицы к 880-летнему юбилею. Всего в Вологде планируется привести в соответствие с новой стилистикой 224 нестационарных торговых объекта. 6-й форум для мам прошел в Вологде. 17 мая на базе креативного пространства «Салют молодежь» прошел форум возможностей для мамы. На форуме работало несколько интерактивных площадок. Мамы посетили два блока образовательных программ, которые включали в себя три лекции. Одним из важных моментов форума стал марафон вдохновляющих историй. В этом году форум возможностей для мамы организован клубом «Счастливая семья» в рамках событийного проекта «Весна на Русском Севере», который инициирован губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Всем привет, друзья! Меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже считаю, что нужно заниматься спортом. И тоже качаю руки, открывая вечером дверцу холодильника. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет!
0: Напоминаем, друзья, на календаре 18 мая 2026 года. Это понедельник, и сегодня день встречи с прекрасным. Также Международный день сирени. Боже, как это приятно, когда все распускается, все в цвету, и можно на халяву понюхать цветочки. День рождения майского жука, Международный день музеев. Давайте поаплодируем. Я ночь лично с субботы на воскресенье провела в музеях. Вот, и это было прекрасно. Вообще спасибо большое всем, кто организовал и придумал ночь в музеях. День Балтийского флота ВМФ РФ. 323 года. Ю-ху! День розовой пантеры, день увлечения растениями. Также сегодня день у нас океанографа и Арина рассадница, Ирина лопатница. Они рядом ходят, и Арина, и Ирина. Одна, значит, рассаду держит, а другая лопатой прикапывает. Ну и сегодня у нас еще день красоты. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Нужно продолжить фразу. Ничто не украшает так, как. Вот, и там уже любая мысль. Я могу первая начать. Ничто так не украшает, как страшные подружки на общей фотке. Вот, ничто так не украшает, как хорошая фотка в паспорте. Редкость, между прочим, редкость. Потому что в основном в паспорте ты смотришь и думаешь, боже, это не я, это кто угодно, только не я.
1: И никому не показываешь.
0: Стараешься никому не демонстрировать этот шедевр фотографического искусства. Также ничто так не украшает, как выкинуть хлам с балкона.
1: О-о-о.
0: Да, сразу такая вот красота, свобода, все остальное. Дмитрий?
1: Сразу это лоджия называется. Ничто так не украшает, как миллион на счету, я считаю.
0: Ну, это прям... Знаете, миллионы это как будто бы уже маловато. Давайте брать больше,
1: давайте.
0: Дмитрий.
1: Полтора.
0: Видите, скромничает.
1: Прыщик на носу, скативший самый.
0: Мне кажется, что лучше пусть будет ничто так не украшает, как миллиардный счет в банке. Причем он украсит не только тебя, но и всех твоих родственников до седьмого колена. Понимаешь?
1: Только появится вдруг, внезапно.
0: То есть все родственники сразу украшены будут.

0: Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас выясним, что нам говорят астрологи сегодня. Да, у нас в 4.19 стартанул третий лунный день. И символ третьих лунных суток – гепард, готовящийся к прыжку, настороженный и агрессивный. В этот день вы можете стать жертвой чего-то гнева или его источником. С двух сторон можно подойти к проблеме. Также сегодня вы должны понимать, что энергия должна циркулировать и ни в коем случае не должна в вас просто закиснуть. Пассивность строго противопоказана. Если день прошел в хлоптах, он удастся. Не жалейте растраченного времени, вся ваша энергия вернется к вам сполна. Следует ли напоминать, что все ваши деяния должны быть только позитивными?
2: Нет, не следует.
1: Вот. Все должно быть на позитивчике. Также у нас по поводу любви и отношений вступать в брак в этот день не рекомендуется, и это прекрасно. А почему? А потому что в понедельник в ЗАГСе выходной, и я обожаю, когда вот лунный день совпадает с расписанием, так говорится, государственных органов. Вот, потому что в понедельник не расписываемся, у нас для этого будет все остальные дни недели, никто не отмажется. Так, любые споры, конфликты, недомовки в этот день могут обернуться семейной катастрофой, поэтому старайтесь себя сдерживать и негативные эмоции держать при себе именно сегодня. Если обычно я говорю, что нельзя держать все негативные эмоции, то вот сегодня надо попридержаться. То есть завтра можете вынести мозг. Это будет не так опасно. А сегодня опасненько не стоит. Неудачный день для сделок, переговоров, важных решений. Также не получится сегодня что-нибудь там крутое сотворить. Если вот вы, например, творческий человек, то дайте себе такой день релакса. В этот день лучше всего просто не перегружать себя. Также не контактировать с начальством. Воздержитесь от споров, даже самых, на первый взгляд, невинных. Выяснение отношений с коллегами тоже не надо. И не занимайтесь операциями с недвижимостью, иначе тоже можно вот как-нибудь там не очень удачно все провернуть. Сейчас плюнули риэлторы просто. Я прям чувствую вот это, понимаешь, как плюнули они в радио. Ну, дорогие друзья, вы тоже можете завтра все подписать. Завтра более будет такой день. Веселый.
2: Благоприятный.
1: Да. А если вы планируете сменить место работы, то тоже сегодня не стоит. Но этот день благоприятен для всех работ по саду. Сегодня можно сажать и сеять. Как хорошо, как удобно.
2: Вечерком это все полить.
1: Да. Вот это единственное, что можно сегодня. Остальное нельзя.

0: Напоминаю, друзья, у нас сегодня тема.
1: Нужно продолжить фразу «Ничто не украшает так, как». Ну и дальше ваши сообщения, ваши варианты.
0: А вот Омар Хайям говорил, что ничто так не украшает, как дружба с собственной головой. Но вряд ли это он говорил, конечно. Но мало ли вдруг действительно. Ничто так не украшает квартиру, как маленький ребенок с фломастером. Вот это действительно жиза. Ничто так не украшает женщину, как удачно подобранный мужчина. Ничто так не украшает холодильник, как хорошо и не тобой приготовленная еда. Ты же открываешь холодильник, а там бац и куча всего, и не ты об этом позаботился. Вот это действительно счастье. Ничто так не украшает, как прыщ перед выпускным, как счет в швейцарском банке, как рядом идущий красавец сын, как розы, сорванные с соседского огорода.
1: Как красные труселя на люстре в квартире, ничто не украшает, как бриллиант на пальце, как белые носочки с сандалями. Вот, открываем сезон уже точно.
0: Бассейн под окном, сейчас это очень-очень актуально. Да вообще, вы знаете, когда у тебя на фотографии на фоне морюшка, вот, а не многоэтажка с каким-нибудь граффити матерным, то вот, конечно, лучше все смотрится, как будто бы и ты сразу симпатичней.
1: Ну, кстати, еще про фотографии. Ничто так не украшает, как страшненькая спутница твоего бывшего на фотографии.
0: Вот это точно, вот это точно. Так, улыбка на лице счастливой женщины, подошли романтики. Ничто так не украшает, как Дженнифер Лопес, подписавшаяся на твою страничку. Потом можно всю жизнь показывать скриншот друзьям со словами «Прикинь, на меня Джей Ло подписалась». Так, еще. Ничто так не украшает, как Мальдивы зимой. Ничто так не украшает, как синие волосы, огромные губы, татухи по всему телу. Если что, я так не считаю, просто почему-то многие девушки думают именно так.
1: Ничто так не украшает, как два человека в нашем эфире в игре «Есть контакт».
0: Обязательно, друзья, пишите, звоните, как говорится, море рядом.
1: Да. 8-495-956-1012. В ближайшее время поиграем, так что набирайте прямо сейчас.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шехонске, шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
6: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
7: Удачная распродажа в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 22 по 24 мая дарим вам скидки на все 15%. Подробности акции на сайте стройландия.ру. Стройландия. Для дома и больше.
8: Стройландия.ру. 46-0-60. Город Оренбург. АЭС автоптики 28А. Огород 112-565-804-3961.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя закоренные. Если все сложится, дадим подарки. Кто здесь?
2: Вместе с нами Олеся из города Лобня. Олеся, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот, к сожалению, второго участника игры мы
1: потеряли. Исчез он у нас последнюю секунду, поэтому вы, Олесенька, остаетесь наедине с Попиком.
2: Ага.
1: И он вам будет сейчас объяснять на все эти три прекрасные слова. Вы готовы?
3: Да, конечно.
1: Ну что, Дмитрий, не подведите Олесю,
2: я постараюсь,
1: а то
2: Олесь.
1: Дам в лоб. Вот и все. Сначала человека надо шугануть, тогда он будет стараться лучше. Правильно, Олесь?
3: Конечно, так и надо.
1: С мужиками по-другому никак, все 100%. На старт, внимание, погнали.
2: Так, Олеся, ты бежишь по дороге, споткнулась, упала у тебя рана на коленке, ты прикладываешь его.
3: Подорожник.
2: Да. Так, идем дальше. Переезд у тебя. Сумки тяжелые, ящики тоже, их много. Ты вызываешь его одного, и он перетаскивает с одного места все тяжелое в другое.
3: Носильщик?
2: Нет, кто он? По-другому.
3: Следующее слово.
2: Форточка открыта, ветер туда-сюда, как это называется?
3: Сквозняк.
2: Да, переходим ко второму слову. Ну, переезд у тебя. Или вот, например, что-то тяжелое, тебе нужно... Настройки их много. Кирпичи перетаскивают. Или в машину складывают вещи. Кто он?
3: Носильщик.
2: Ну вот по-другому. У тебя на душе вот такой вот прям тяжелый-тяжелый. Что?
3: Грузчик.
2: Да!
1: Есть! Ну все, сняли мы этот камень с души. Прям все, грузчик. Слушай, папуль, ну ты сегодня прям старался. Вот что значит с кулаком под ухом, да?
2: Я просто думаю, что я объяснял слово «подорожник» и употребил слово «дорога». Считается как однокоренное,
1: да,
2: но все равно...
1: Да, считается.
2: Да.
1: Ну ты так красиво объяснял, что я даже закрыла на это глаза. Я заслушалась, понимаешь?
2: Вот
1: так и надо. Вот эта история, которую ты выдал. Я прям такое ощущение, что я уже бежала по этой дороге. Я даже чувствовала запах цветочков, понимаешь, которые растут по этой тропинке. Аплодисменты.
2: Олеся, вам аплодируем. Вы большой молодец, все отгадали. Вручаем вам наш фирменный плед.
1: И, конечно, еще 10 секунд на приветики.
3: Я уже не первый раз вам дозваниваюсь. И хочу передать привет своему сыночку Мишане. Мишане, я тебя очень люблю, ты у меня самый лучший. Я тебя очень люблю, обнимаю.
0: Есть контакт.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот, биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gov. госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: А дальше тусовка.
17: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Пожалуйста, дефицит объятий и рукопожатий разрушает продуктивность и психику. Тактильные контакты не просто приятности, а биологическая необходимость. Они снижают уровень стресса, усиливают окситоцин, гормон доверия. 20-секундные объятия ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 15-20%. Я считаю, что все, кто, соответственно, испытывает нехватку позитивных эмоций, должен как-то вот найти себе человека, который любит обниматься. Вот есть такие люди, им, как говорится, хлебом не корми, необходимо, а дай пообниматься. Вот с ними как-то они должны сходиться, находить друг друга. Можно, например, на работе объявление повесить, да, вот, например, кто хочет обниматься ежедневно, да, имейте в виду, вот я тоже готов.
1: Вообще, может быть, должность отдельную для этого создать.
0: Обниматель.
1: Или, да, или повесить, да, эти функции, например, вот на людей, которые в бюро пропусков сидят, пропускают каждый день множество людей. Ну, не возьми ты пропуск, провери, еще обними.
0: Да, почему
1: уже
0: нет?
1: Уже станет легче.
0: Уже как-то получше все. Вот, ну, то есть есть какие-то моменты. Вот, например, опять же, если у вас есть собака или кошка, у вас больше шансов, например, не умереть от инфаркта, говорят врачи. Потому что человеку тоже необходимо контактировать с живым существом буквально на ежедневной основе. То есть если вас кто-то дома ждет, если с кем-то вы можете потискаться или поспать в обнимочку, да, то у вас есть все шансы, так сказать, убежать от инфаркта. Не бегать по утрам. Вот эти меня так раздражают. Эти люди, которые... Я еще сплю, проснулась еле-еле. Ну, боже мой, господи, на работу сегодня еще, да? Ну, вот это вот все. Как у нормальных людей. А эти уже бегают в 8 утра. Уже я пробежал там. Еще, знаете, выкладывают вот эти вот свои маршруты, как они там пробежали, вот, туда-сюда и так далее. Я такой крутой. Но если ты крутой, бегай, молчи. Не надо всем об этом сообщать, да? Это вот так же, как эти люди, которые всем сообщают, что они тут попу качают. Зачем мне смотреть на то, как ты качаешь свою попу? Нет, ну понятно, для чего этот контент выдвигается. Уж не для того, чтобы спортом заражать всех заниматься, вот, а просто чтобы попу показать. Но просто факт остается фактом, что вот эти люди, которые, знаешь, вот усиленно рекламируют себя в ЗОЖе, мне кажется, они врут. Мне кажется, они лицемерят. На самом деле, он тоже только проснулся. Просто думает, надо попонтиться. Так, где у меня там, я раз в году снимаюсь как раз специально для этих целей. Сейчас я выложу, чтобы все почувствовали комплекс неполноценности.
1: Да,
0: все, кто наткнется.
1: Ну,
0: правда, бесит. А особенно раздражает это вот. Это тебе можно есть, это тебе нельзя есть. Вот это вот можно, это тебе тоже нельзя. Слушайте, всю жизнь ограничения. Ну, мне кажется, что вот надо выбрать какой-то день, когда можно все. Вот прям все.
1: А
0: ты какой день выбрал?
1: Дня. Лучше два. Я бы выбрал понедельник и пятницу, чтобы начать с хорошего неделю и закончить тоже на хорошей позитивной ноте.
0: Я согласна. Да, это хорошо. Так, друзья, мы совсем скоро с вами тоже продолжим обсуждать нашу тему. Ничто так не украшает, как можно продолжить эту фразу и скинуть нам
1: в группу Радио ДФМ ВКонтакте свой вариант ответа, в канал, в мессенджер или отправить прямое сообщение через мессенджер Макс 965 115 5 115.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Чао, рогатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
0: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: приветствуем всех, кто вместе с нами в этот, как говорится, летний понедельник. Согласитесь, друзья, что все-таки летом понедельник, он как будто бы немножечко приятнее воспринимается, чем все остальное.
1: А до лета осталось ровно две недельки.
0: Две недельки! И, честно говоря, грустно. Вот я не знаю, как у вас, вот я, например, больше люблю, когда как-то вот еще только вот уже, как бы авансом тебе дарят жару. Ну, то есть вот сейчас еще, по идее, весна, а уже сумасшедшая жара летняя, да? И как будто бы еще ничего не началось, а уже началось. Вот этот аванс от природы очень и очень приятен. Сегодня мы с вами обсуждаем следующее.
1: Нужно продолжить фразу. Ничто не украшает так, как... Напомню, что есть группа Радио ДФМ ВКонтакте, есть тема в наших мессенджерах и номер для прямых сообщений в Максе 965-115-5-115.
0: Ничто так не украшает женщину, как идущий рядом взрослый сын. Ну, некоторые, как говорится, и не хотят, чтобы кто-то знал, что вот, типа, я такая молодая, у меня никаких взрослых детей нет. Все только еще маленькие. Ну, да, 25. Ну, маленький! Маленький для мамы всегда ее ребенок малыш, да, вот примерно из этой категории. Ничто так не украшает, как колготки, которые порвались, но стрелка не поползла. Вот это действительно жиза. Ничто так не украшает, как вовремя прокрашенные корни волос. Ничто так не украшает, как тональный крем, который ложится так, чтобы никто его не замечал. Ну, это девчонки подошли уже, естественно. Кстати, вот про маникюр тоже пишут. Ничто так не украшает, как красивые ногти на руках.
1: Ну, мужчины тоже оценят. Ничто так не украшает, как полная зарядка на телефоне. Ничто так не украшает, как уверенность в себе и искренняя улыбка. И ничто так не украшает, как высокий рейтинг в такси.
0: Ничто так не украшает, как качественно пожаренный шашлык.
1: О, да.
0: Да. А, ничто так не украшает, как теща, которая говорит: «Ой, да не надо ничего делать. Зачем что-то копать? Я грядки не люблю. Пусть цветочки и все».
1: Какой-то сон рассказываете.
0: «Ничто так не украшает дружбу двух подруг, как обсудить третью». Вот это же за. «Ничто так не украшает, как премия, которая внезапно упала тебе на счет». Как я люблю вообще, когда, вы знаете, вот этот звук, ну вот, прихода денежек. Как он приятно вообще сразу улыбает. И как-то настроение. У вас может быть очень плохое настроение. Но вот представьте себе, вы не рассчитываете ни на какую премию, и вдруг она падает определенным счетом на ваш телефон.
1: Еще сообщение. Чувство пофигизма. Ничто так не угрожает, как чувство пофигизма и как прыщик на носу, скачивший вовремя.
0: Да что же вы со своими прыщами-то надоели уже?
1: Очень многих беспокоит.
0: Друзья, как говорится, зачем? Зачем акцентировать на этом внимание? А потом, как говорили, если у тебя прыщик на носу, значит,

0: заходит на вашу страницу. Ну, я об этом не буду говорить так вот открыто, потому что все-таки есть какая-то информация конфиденциальная. Вот, но в интернете вы все можете узнать. Так, а мы совсем скоро продолжим.
1: У нас впереди луноход, узнаем, как жить по луне этот день.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
2: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу нового лунного дня. Он стартует у нас в 5.20, то есть следующий день мы вам сейчас объясним, как провести четвертый лунный день. Это будет символ четвертого лунного дня. Адамово яблоко и древо познания. Этот день несет с собой добро и зло в равных количествах. Вам придется, возможно, в этот период выбирать между хорошими и плохими вещами. Ну, собственно, это каждый день происходит. Каждый день думаешь, господи, налево, направо, направо, налево, идем прямо. Так, в этот день полезно изучать свое собственное древо, родословное. Полезно провести время в кругу семьи, навестить родственников, с которыми давно не виделись. День хорош для поиска информации. Также эти лунные сутки располагают к отдыху после напряженного третьего лунного дня. Третий лунный день – это тот, который сейчас. Угу. Вот. А следующий, получается, в 5 утра будет уже четвертый. Также могут сниться вещи и сны, имейте в виду. Тревожные сны могут служить знаком предостережения. По поводу любви, дарите своей второй половинке романтическое настроение. Какой-нибудь ужин можно сварганить, например. В этот день очень хорошо заключить брак. Вот. День лучше провести в семье, далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы любите их, как о них заботитесь. Этот день лучше для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Можно пойти на примирение с близким человеком, с которым давно были в ссоре. И отличный день для продолжения рода, если вы понимаете, о чем мы. По поводу работы. Значит, все усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей. Также не следует начинать новые дела, подписывать какие-то документы, увольняться с работы. Не самый лучший день для общения с начальством. Вот, кстати, тоже, что получается, сегодня рекомендовали, тоже нельзя и завтра. Ну, может быть, пятый лунный день уже будет намного лучше, чем эти два.
2: Вообще так хорошо.

0: On DFM. Ой, друзья, наткнулись на совершенно потрясающий лайфхак. Почему нельзя выбрасывать банановую кожуру?
1: Так.
0: Вот. Очень, оказывается, классная история. Есть альтернативные варианты использования. После того, как вы съели банан, шкурку выкидывать не стоит. Почему? Потому что есть у нас какие лайфхаки. Во-первых, банановая кожура помогает от прыщей на лице. Вот как раз сегодня многие об этом писали. В кожуре содержатся полезные микроэлементы, которые препятствуют развитию акне. Поэтому если прикладывать шкурку от банана на лицо, то все будет окей. Прыщи быстро уйдут. Также бананами, оказывается, точнее шкурками от бананов можно чистить зубы. И отлично помогает от желтого налета на зубах. Для этого достаточно несколько минут в день тереть банановой шкуркой зубы. Сейчас очень много, многие стали покупать там, ну, во всяких разных нельзя граммах, рекламируют эти зубная паста синяя. Синего цвета.
1: У нее какой-то эффект особенный.
0: Да, типа считается, что она круто отбеливает. Ну вот зачем покупать, например, какую-то синюю зубную пасту, если можно потереть шкуркой от банана, и будет все у вас окей. Кстати, эта же процедура способствует укреплению зубной эмали. Также можно облегчить болевые ощущения от укуса комаров. Вот если, например, зуда. Кстати, еще от чего помогает шкурка от бананов, это лично я на себе испытала. У меня был синяк. Ну, как, знаете, вот идешь, что-то бежишь ночью в туалет, в темноте. Вот, не подсвечиваешь себе почему-то вдруг телефоном и, соответственно, обо что-то ударяешься. Вот, и, соответственно, у меня был какой-то такой синяк. Я потерла шкуркой от банана, через день, по-моему, все сошло.
1: То есть проверен лайфхак.
0: Абсолютно
1: рабочий.
0: На 100%, вот в этом я уверена, прямо вот на соточку. Банановая кожура также может избавить вас от надоедливых насекомых. Если закопать ее в разных углах огорода по периметру, то колорадские жуки, тля и прочие вредители покинут ваш участок. Они терпеть не могут запах банана. Но если вы зарабатываете на колорадских жуках, если вам еще 7, 8, 9, 10 лет, и это единственное, за что вам дают деньги родители, да, то есть вот ты нам баночку с колорадскими жуками, а мы тебе денежку, то, конечно, ничего закапывать не надо.
1: В принципе, можно за денежку сказать, что я вас избавлю навсегда.
0: А это нет. Слушай, а потом все, это невыгодно. Так у тебя есть прикормленная история, а так все. Банановой шкуркой можно почистить кожаные туфли до блеска. Если крем для обуви отсутствует, то можно вот почистить совершенно спокойно. Будет очень красиво выглядеть, кстати. И такой лаковый момент появится. И, кстати, некоторые еще шкуркой от банана, например, чистят эти цветочки. Ну, листья. Знаете, когда они пыльные такие какие-то. Вот шкуркой от банана можно сделать, довести их до блеска. Ну, и тут еще можно избавиться от бородавок на теле с помощью шкурки. Тут столько, оказывается, возможностей использовать ее не по прямому назначению. Прямое назначение же какое? Выбросить. А тут не прямое назначение, которое вы можете вполне себе использовать. Друзья, вот мы вам рассказали, так что, пожалуйста, все для вас. It's showtime. Pogo on DFM.
2: Реклама на DFM. Надежное сварочное оборудование – это Верум. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Верум. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики и счастливый взгляд. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
8: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Дозвонился Вадим из Москвы. Вадим, добрый вечер.
0: Вадим. Алло.
2: Да-да-да, я
0: О,
2: здесь.
0: Все, Вадим на месте. Супер. Давайте прямо сейчас будем проверять вашу интуицию. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. И в зависимости от результата получите подарок. Ну или просто привет и поздравления сможете передать. На старт, внимание, поехали.
2: Поехали.
0: Правда, что страусиное яйцо больше крокодильево?
2: Да.
0: Правда, что футбольный матч длится 45 минут?
2: Да.
0: Правда, что Парамариба – это столица Суринама?
2: Да.
0: Правда, что ежи – это травоядные животные?
2: Нет.
0: Правда, что фрукт личи по-другому называется китайская слива?
2: Да.
0: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, на что же вы тут наотгадывали. А сами как оцениваете собственный уровень интуитивно?
2: Так себе, соу-соу.
0: Ну, вот сейчас и проверим.
3: Ваш уровень интуиции равен 4.
0: Вадим, ну ничего себе.
1: Своей интуиции. Поздравляем.
0: А, самое главное, что когда вам кажется, значит вам не кажется. Давайте поаплодируем. И, естественно, некоторые ответы мы озвучим. Правда, что страусиное яйцо больше крокодилево? Да. Правда, что футбольный матч длится 45 минут? Нет. Правда, что Парамариба – это столица Суринама? Да. Правда, что ежи – это травоядные животные? Нет, ежи – хищники. Правда, что фрукт личи по-другому называется китайская слива? Да. Еще раз аплодируем.
1: Вадим, теперь вы стали обладателем нашего...
2: футбольный матч меня накосячил чуть-чуть.
1: Да.
2: 45 минут тайм.
1: Задело, да, Вадим? Задело, что с футболом ты ошибся. Но в любом случае, что 5 правильных ответов, что 4, все равно получаешь наш фирменный подарок, фирменный привет Радио ДФМ.
0: Ну и, конечно, 10 секунд на все приветы.
2: Ну, как всегда, всем привет, кто меня узнал, кто слушает. Вам, ДФМ, спасибо за хорошее настроение. Всем хорошего вечера.

0: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
17: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
16: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
17: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка
20: on DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: А давайте прямо сейчас несколько, ну, интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова узнаем что-нибудь новенькое. В Москве можно устроить свадьбу для собак. Церемония почти не отличается от обычной свадьбы с ведущим, фотографом, диджеем и конкурсами для гостей. У меня вопрос. Я ведущая с 20-летним стажем. Почему я ни разу не вела никакую свадьбу собачью? Почему меня никто не пригласил? Почему, алло, я вот не поучаствовала в этом процессе, ну, ни разу в своей жизни?
2: Все самое лучшее впереди.
1: Ты представляешь?
2: Чего только не бывает в столице.
1: Так, нет, главное, все мимо меня. Вот, так, дальше. В Австралии законом запрещено самому менять лампочку. Нужно обязательно вызвать специалиста, который как-то там поменяет лампочку, в общем, с гарантией для всех. Так, поцелуи могут способствовать снижению веса, но эффект зависит от их интенсивности. Ну, а если целоваться на беговой дорожке, я думаю, все еще будет круче. Сон на работе повышает продуктивность на 30%, а мы знали.
2: Вот так,
1: а
2: хорошо.
1: Мы знали. А поесть на работе, это ж вообще прекрасно. Каждый второй в России матерится на работе. Какой каждый второй? Ну, ладно. Остальные просто делают это так тихо и про себя, что никто не замечает.
2: Остальные соврали просто во время опроса.
1: Мужчины, которые помогают по дому, чаще получают больше близости в отношениях. Имейте в виду. Так что сегодня помой своей жене что? Посуду. Вообще, просто, не знаю, помой полы, например. Продли близость в отношениях.
2: За холодильником пыль вытри.
1: Тоже, кстати, хорошая история. Так, еще. В России около 20% людей старше 18 лет живут с родителями. Россияне до 39 лет теперь считаются молодежью, заявили в Минздраве. И причем совершенно правильно. И, кстати, мы тут отстаем от всего мира, потому что во всем мире считается, что молодежь до 44 лет включительно. До 44 лет.
2: Будем догонять.
1: Мы еще только догоняем, поэтому если вам до 39, там, от 35-39, и кто-то вот вам опускается какие-то дурацкие шуточки по поводу вашего возраста, вы прям смело поднимаете средний палец, показываете этому человеку и говорите: я тут молодежь, а ты рот закрыл. Все, понятно? Вот так вот. А тут будут они нам тут еще вякать. Главное, как до пенсии пахать еще 20 лет, понимаешь? Так мы можем. А как называть нас тут после 30 уже старушками, так это тоже вперед.
2: А теперь все.
1: Нет, все, до свидули. Так, мужские пиджаки застегиваются слева направо, потому что так легче доставать бумажник. Вот оно что, Михалыч.
2: Все это разводка, оказывается, да?
1: Главное, чтобы проще было, понимаешь? Вот все для вас, мужчины, сделано, чтобы вы денежки доставали из своего кармана, тратили его на нас. Вот я считаю, это очень-очень верная история. Так, мы совсем скоро будем бомбить финалочки и тоже потратим на вас наш фирменный плед, на кого-то из вас, кто сегодня отличился лучше других. Погнали!

0: Ничто так не украшает, как сегодня, друзья, мы именно эту тему обсуждали, какие у нас были последние варианты ответов.
1: Восьмичасовой сон. Иногда, вот когда он случается внезапно, конечно, он может так украсить, что думаешь, лучше бы не доспал, чем переспал.
0: Ничто так не украшает девушку, как подаренный куст сирени любимым парнем. Видела с лоджии ночью, как парень обзирал сирень под окнами для любимой. Это так романтично, это так погано. Ну, кстати, говорят, что сирень надо вроде как обрывать, тогда она будет лучше расти в последующие годы, но все равно выглядит это не очень хорошо, потому что другим тоже хочется любоваться сиренью, хочется, чтобы она все-таки не ободранная стояла, если честно. Угу. Так, дальше. Ничто так не украшает, как два симметричных фингала под глазами. Почти татуаж. Это Мариночка. Ничто так не украшает человека, как скидка на пломбы или импланты. При желании даже кредит можно оплачивать, улыбаясь. Ничто так не украшает девушку, как своевременный приход домой. Или уход из дома, наверное. Ничто так не украшает девушку.
2: Почему это все про девушку? А почему вы все девушек украшаете?
0: Мужчины как будто не хотят украситься. Ничто так не украшает мужчину, как целые носки, знаете. А еще как носки одного цвета. Потому что не все ходят, собственно, у нас в одинаковых носках. Некоторые мы, вот не могут найти.
1: Мы так красивые. Нам не нужны доказательства нашей красоты.
0: Ну, в любом случае, друзья, сегодня мы отдаем подарок тому, кто был круче других. И вот Дмитрию поручено сегодня встретить ту самую вариатив.
1: Да, мы решили отдать наш подарок сегодняшней Елене, потому что Елена прислала еще и фото доказательства своих слов. Она написала: «Ничто так не украшает, как цветочек, зажатый в третьей складке пузика». Это так мило смотрится. Действительно, поспорить с этим категорически сложно.
0: Вот романтика какая-то, да, есть в этом, правда?
1: Вот эстетика какая-то, вот даже вот визуальная.
0: Вообще спасибо, туда Елена. И денежки можно прятать. Вот так вот пришел на пляж, да, боишься, что у тебя что-то украдут. Взял, сразу себе там зажал какие-нибудь на чайка, да, и вот из пузика достаешь. А почему нет, если да? Давайте поаплодируем.
1: Елена, поздравляем вас, поздравляем. Спасибо за сегодняшний вечер, вы его сделали.
0: Ну что, друзья, а мы, конечно, желаем вам хорошего настроения. У нас в Москве сегодня жарище, вот, и поэтому, конечно, мне кажется, этот вечер и даже ночь лучше встретить где-нибудь на улице, в парке, погулять, мороженку может даже слопать, а чего нет? Ну, в общем, вне зависимости от того, похудели вы к лету или нет, получайте удовольствие от ужина и вечера. Всем пока!
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
6: АЗС ЮВЭЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ. Пошехонское шоссе 56А. ЮВЭЛ. Наполни день энергией.
7: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде открыли обновленный стадион «Политехник». Более 6 миллионов рублей дополнительно выделено на развитие туристической инфраструктуры Вологды. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде открыли обновленный стадион «Политехник». Обновление стадиона началось в прошлом году. В ходе ремонта сделаны полосы препятствий, сектора для прыжков в длину и в высоту, площадки для сдачи нормативов ГТО, футбольные поле, площадки для баскетбола, мини-футбола и волейбола. Специалисты обустроили беговые дорожки. Стадион получил новый травяной газон, системы связи, электроснабжения и наружного водоотведения. Общая стоимость ремонтных работ составила почти 123 миллиона рублей. Средства были выделены из федерального бюджета по линии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Более 6 миллионов рублей дополнительно выделено на развитие туристической инфраструктуры Вологды. Средства на развитие туристической инфраструктуры были привлечены в рамках федеральных субсидий Вологды. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников в своих соцсетях. На выделенные средства проведут закупку спортивного оборудования на 4 площадках. Во дворе на улице Козленской, на улице Беляева, между домами на улице Возрождения и в Ковыринском парке. Также на Кремлевской площади оснастят нестационарный туристическо-информационный центр. Работы приурочены к 880-летнему юбилею областной столицы в следующем году. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Скайдин.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организация «Татнефть» АЗС. Информация на сайте АЗС.татнефть.ру.
10: Bye.

0: вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: В кино с 21 мая хоррор «Обсессия» от создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
2: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
1: Это не любовь, это обсессия.
3: Мужик, ты ее заколдовал?
1: В кино с 21 мая, 18+.
4: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: А теперь тусовка.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард». По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Радио ДФМ.

Crazy night, intense.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.